0: Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Привет, друзья! Здравствуйте! Всем доброе утро! 7.03 в Оренбурге. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий и Илья снова с нами сегодня.
1: Е-ху!
0: Илья, доброе утро! Да, Дима,
2: доброе.
3: Здравствуйте! Да. Здравствуйте!
0: Здравствуйте!
3: Смотрите, когда были мы и Дарья, он, значит, со мной с первым знакомился. Ну, здоровался, неважно.
0: Ну, слушай,
3: а здесь Илья. Подожди, он такой, ясно, Илья, здрасте, Дима, привет.
0: Законы гостеприимства, понимаешь?
3: Понял.
0: Надо все-таки первым здороваться с гостем. А Илья у нас пока что
1: гость. Пока что гость.
3: На птичьих правах.
1: А будешь так говорить, то, возможно, будешь гостем ты.
3: Понял, Виталий.
0: Да что, да. Это он к тебе вообще-то обращался.
3: Меня невозможно.
1: Как это? В смысле невозможно?
3: Я лучший сотрудник.
1: А, извините. Да, где-то здесь корона завалялась. Вот это вот.
0: Нет, пока не корона, грамота. Лучшему сотруднику.
3: За активное участие в жизни.
0: Она где-то за диваном там пылится где-то.
3: Не, реально где-то такая-то есть. Какой-то полки.
0: Пятница у нас сегодня, друзья, еще раз. На всякий случай напоминаю, но я думаю, что вы и так сами прекрасно знаете, потому что этого дня ждут очень многие. Прекрасная будет температура за окном сегодня до плюс 26, так что уже, как мы говорили, настоящее лето у нас наступило. А что, как дела у вас, друзья, дорогие мои?
1: Прекрасно. Вот только поспать подольше. Ну, и точнее, ложиться надо пораньше, для того, чтобы поспать подольше. Но оно как-то не сходится. И поэтому спать хочется чуть-чуть. Но сейчас, пять минут, немножко шуток, Дима, так все нормально.
3: У меня вчера, сейчас, ты продолжишь?
0: Нет, у меня просто, давай.
3: Ну, в ту же тему... По поводу лечь пораньше. Я вчера предпринял попытку в 11 часов лечь.
1: Сколько валялся?
0: У тебя футбол впереди.
3: Это через месяц.
0: Высыпайся, надо в том-то и дело.
3: Надо перед ним выспаться. Так я о том, что я уснул практически сразу. Но меня разбудил звук фена. И потом такой загляд, а ты чё, никогда раньше 12 не ложился? Я говорю, спасибо.
0: Да.
3: Я еще час провалялся после этого.
0: Нормально. Вот. А у меня приятная новость есть, друзья. Россиянам могут начать возвращать часть расходов на свадьбу.
1: А, да, читал.
3: Видел, да, тоже.
0: Налоговый вычет специальные авторы инициативы предлагают установить его на товары и услуги, связанные с организацией свадебного мероприятия. То есть Димка сюда тоже входит.
3: Угу.
0: Потому что он... Услуга.
1: А ты дальше услуга.
0: Услуга. Ну
3: услуга
0: ладно, не
3: услуга.
0: Товар,
3: да,
0: услуга все-таки. Значит, однократно, только правда предоставлять собираются только при заключении брака. Максимальный размер компенсации, кстати, до 400 тысяч рублей на двоих супругов.
1: Ну, это очень...
3: Вполне
1: на
3: хорошо.
1: Самом деле, с учетом того, что вообще ни разу никогда не возвращали
0: вообще,
1: деньги за свадьбы,
0: да,
1: то 400 тысяч это...
0: Это прилично.
1: Это очень прилично.
3: На
1: и
3: миллион...
1: это, кстати, бизнес-схема.
3: Да.
0: Опять же, да?
1: Да.
3: Но она, видишь, один раз выдает.
1: Но какая разница? Один раз 400 тысяч, это как бы 400 тысяч.
3: Но потом на свою не будешь возвращать тогда.
0: То есть ты полагаешь, что могут этот воспользоваться ситуацией?
1: Да. Не, а хорошо, а один раз для кого? Ну вот смотрите, вот у нас получается есть жених и невеста.
0: Да.
1: Они
3: для
1: вот берут.
3: Обоих.
1: Для обоих, хорошо.
3: Для
1: они разводятся.
3: Да.
1: Жених уже бывалый, а новая невеста нет.
3: Ей дают. Ну вот. Ну ты смотри, опять же, надо найти невесту, которая ни разу не...
1: Я думаю, 400 тысяч решают этот вопрос.
0: Да нет, я думаю, что если они после уже, то есть, ну, после всего, допустим, уже приняли, уже, еще пока не приняли его.
1: Ну, понятно.
0: Допустим, приняли закон, допустим, они получили эту компенсацию, ну, пускай 400 тысяч, как здесь написано, потом через какое-то время вдруг, происходит что-то, они разводятся, это... Ты имеешь в виду, что они будут эти деньги делить?
1: Конечно. Нет, они будут на них смотреть просто.
0: Но это они уже между собой будут.
1: Ну, конечно.
0: Понимаешь, тут уже как-то внешний фактор, внешние силы, они...
1: В целом-то есть вот эта лазейка? Я думаю, что там надо как минимум, типа, чтобы 3 года вы не разводились после этого.
0: Прописывать, конечно.
1: Конечно.
0: Надо.
1: Нет, просто
0: конечно.
1: Вот таких вот интересно думающих людей у нас много. Я поэтому заранее как бы вкидываю мысль для тех, кто пишет законы. А нас, знаешь, такое ощущение иногда, что слушают. Потому что оп, и принимают. Поэтому пусть они лучше над этим подумают.
0: Да нет, подумают, потому что это пока только предложение. И оно должно пройти еще достаточно много инстанций.
1: Ну, да.
0: Но само предложение, на мой взгляд, довольно неплохое.
3: Прикольно, учитывая, что на миллион можно вполне вообще добротно хорошую свадьбу сыграть.
0: Да.
3: Можно даже меньше сыграть.
0: Ну и получается, Какую часть вернуть? Одну четвертую.
3: Ну, не четвертую, почему?
1: Ну, одну третью.
3: Два с половиной
1: четвертых. Две с половиной четвертых?
3: А некоторые...
1: Неплохая математика.
3: А некоторые... Я сказал, две с половиной или четвертую.
0: Хорошо, что ты не сказал полдник. Полдник.
3: Кстати, на 800 тысяч тоже можно сыграть.
1: То есть половину.
3: Половину.
0: Можно вернуть полдник. Ладно, друзья. Ну, раз уж мы законов коснулись, давайте к теме тогда утро переходить. Она как раз у нас с ними связана, да? Давайте, да. Она длинная какая-то у вас.
1: Она длинная. Да. Если бы вы могли добавить один совершенно бесполезный, но веселый закон для жителей нашего города, что бы это было? То есть какой закон вы для нашего города бесполезный, веселый хотели бы придумать? Вот такая тема.
0: Ну, надо подумать.
1: Это в любом случае надо подумать. Я. Но на самом деле, когда ты думаешь о законах, сразу почему-то не бесполезный, а хочется полезное, ну, какое-нибудь. Да. Поэтому здесь немножечко задачка со звездочкой. Поэтому, друзья, если у вас будут какие-то мысли, а они у вас, естественно, будут, то тогда скорее пишите к нам на все наши координаты. Это Telegram и Макс, номер единый 8922-878-2929, а также можно зайти на портал «Смотри радио» и там написать. Естественно, за самый лучший комментарий мы отдадим стаканчик горячего кофе от Кофе Лайк.
0: Как всегда, впрочем.
1: Вот, поэтому, друзья, давайте просыпаться в эту пятницу. Да. Давайте мечтать, давайте будем теми самыми людьми, которые пишут законы. Попишем сегодня, посмеемся и сделаем пятницу намного лучше.
0: Спасибо, Илья.
3: Звучит, как будто он нам премию даст. Да.
1: А спасибо. Здесь нужно уйти на музыку.
3: Не-не-не, я про премию
0: здесь,
3: задал.
0: Здесь так не работает.
1: Про что, про что?
3: Про премию.
1: Ты так сказал? У меня слышно что-то плохо.
3: Слышимо что-то плохо, да? Да-да.
1: Прям в ушах как-то шипит.
3: Еще и с логической цепочкой. Ладно, Сабрина Карпентер у нас потом.
1: А вот это я услышал, это было Карпентер.
3: Да, нормально. Шуз Тунай послушаем. Ну, Лав Тунай, которая от Шуз.
1: От Шуз.
3: Да, и про Трендер поговорим.
1: Давай.
3: Давайте. Давай. Трендер.
2: Хватит спать. Пора вставать. Подушка. Душка шоу.

0: Итак, друзья, тренды дня. Ну, помните, да, молодого человека, который очнулся в вагоне с углем на пути в Тюмень, да, после очень веселой ночи в баре. Значит, сейчас он залетел, так скажем, ну, можно так сказать, в тренды, потому что он зарегистрировался в социальных сетях, и к нему привалило сразу 30 тысяч подписчиков.
1: Я был у него страничка, да.
2: Так, и что там интересного?
1: Ничего, там 4 поста каких-то, ну, и все с кружками.
0: Да, в основном. Так что это...
1: Новую страницу, так понятно. Создал, да, или обновил старый.
0: Нет, говорят, что новая абсолютно страница. Ну вот. Не было ее, да. И сразу вот такое количество подписчиков привалило. Не знаю, как он теперь будет, чем он будет их развлекать, но я надеюсь, что не тем же самым.
2: Возьмет, придумает шоу наподобие «Перелазим через заборы» с Алексеем Щербаковым. Только будем мы перелазить в вагоны поездов. Мужчиной, я не знаю, как
1: его. Оштрафовали уже.
0: На 2000 рублей.
2: Ну, смотрите, вклад 2000.
1: Выхлоп явно поболее.
2: Конечно, поэтому я думаю, это стоит того.
0: Вот, но на самом деле так делать не надо, наверное.
2: Абсолютно.
0: Да, абсолютно точно, не наверное. Так, еще один тренд довольно жутковатый, и опять же он касается зумеров. Они в последнее время стали встречаться на кладбище, устраивать свидания именно на кладбище.
2: Будешь конфетку?
1: Тут и цветы недалеко.
0: Дело в том, что оказалось, по их словам, в перенаселенных мегаполисах это чуть ли не единственное место, где тихо, спокойно, нет толпы, никто не заглядывает в рот. В соцсетях вирусятся ролики, где парочки устраивают романтические пикники прямо среди надгробий.
2: Ужас какой.
0: Да, идеальная проверка на совместимость у них, это значит, да и на, как они говорят, на ресторанах можно круто сэкономить.
2: Это бесспорно, что можно круто сэкономить, но в целом это очень странно.
0: Это ужасно, это не странно.
2: Ну да.
0: Кладбище не место для...
2: Для романтических свиданий.
0: Свиданий, увеселений каких-то или чего-то еще.
2: Но если посмотреть на это немножко с веселой стороны, то сидит такой мужчина, сидит девушка, они общаются друг с другом. Василий Павлович на вас смотрит. Такой...
1: Бать, что это...
0: Я бы веселиться здесь не стал. А что у вас, Илья?
2: А у меня в соцсетях хайпит пельям. Это пельям. Это блюдо. Суп? Безумная смесь пельменей и азиатского том-яма. Ага. То есть фишка в том, что тесто впитывает острый кокосовый бульон, а начинка пропитывается чили, лаймом и лемонграссом. Поэтому получается, как пишут, просто невероятно вкусные люди. Сначала это выложил мужчина у себя. Он говорит,
1: слюни пошли.
2: Да, мне прям захотелось попробовать. Девушка ему приготовила это блюдо, он говорит, это просто невероятно вкусно, и люди подхватили эту тему и начали готовить у себя. И на самом деле звучит очень круто.
1: Слушай, и на самом деле, надо сказать, встречайте в студии.
2: Да, пель ям.
1: Да, да, вот так.
0: Ну, как бы, может, я что не понимаю, но бульон с лапшой пельменями разве раньше не существовал? Я вот его лично ел.
2: Нет, оно было, но тут именно момент такой, то, что у тебя есть том-ям, острый сам по себе суп. Вот, и просто вместо, по-моему... А что в том яме? Я том ям не ел.
1: Креветки.
2: Креветки. То есть вот вместо основного какого-то ингредиента добавлять туда пельмени, и все. То есть именно момент вкусовых ощущений.
1: Но в целом прикольно.
2: Звучит очень прикольно.
0: В целом я как будто где-то встречал уже неоднократно просто, ну...
1: Зажрались.
0: Что-то другое.
2: Возможно, вы просто однажды утром смешали все, что было у вас в холодильнике, и получился пельян.
0: Нет, на самом деле есть башкирское блюдо одно, но я, правда, название его забыл. Ингредиенты там фри. Внимание, фрикадельки так. Отдельно, пельмени отдельно, и лапша отдельно.
2: Так.
0: Ну, в смысле, все это.
2: Но вместе, видишь, но, нету, это, но это не варится на кокосовом молоке. Там нету лайма, чили. Там именно фишка в самом наполнении именно супа.
1: Ты знаешь, что такое том-ям?
0: Ну, примерно, да.
2: Я, например, не ел просто потому, что я не ем креветки и все морепродукты. Поэтому для меня это закрытый плод.
1: А для меня это потрясающе.
2: Вот, да. Я от многих слышу, что очень многие любят том-ям, и поэтому тут... Как бы и азиатская кухня, и российская кухня, и такие хоп, схлопнулись, и красота. Хоп,
1: гастрит.
2: Да. И жога, и много других веселых.
0: Кстати, будьте, да, повнимательнее.
2: И еще один тренд, мы, кстати, вчера его с вами обсуждали, но за эфиром. Россияне массово моют руки солью и корицей, чтобы привлечь деньги. И в соцсетях разошелся тоже этот тренд. Снимают с помощью соли денежный блок, а корица притягивает финансы и удачу. Ну, у нас по четвергам обычно кофе с корицей пьют.
0: Да.
2: Для того, чтобы денежки привлечь. отвлечь от
0: утку. Вчера, кстати, по-моему, пропустили. Или я не это...
2: Я не видел.
0: Я что-то не видел, да.
2: Сегодня зайдем, спросим, а как это так? А где наши денежки? А кто их будет зарабатывать?
0: Вот поэтому...
2: Поэтому их и нет.
1: У нас даже аванс не вовремя придет. Какие деньги? Задерживаю.
2: Быстро! За кофе с корицей.
0: Пропустили вчера? Все, аванс нет.
2: Отлично, закупаем корицу тоннами, чтобы каждый день бить и максимально сильно привлекать.

0: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига «Салютен» 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня «Монтана» 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000, код города 3537.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 26, в Ясном плюс 11, днем до плюс 24, в Повандыке, Медногорске плюс 13, днем до плюс 26, в Оренбурге плюс 19, днем до плюс 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну этот, как его?
1: Да, друзья, 21-137, код города 3537. Первая рубрика у нас, как всегда, «Ну этот, как его?». Прямо сейчас звоните, потому что мы будем разыгрывать снова. Или я что?
2: Мы будем разыгрывать два билета на хоррор-квест.
1: Да, абсолютно верно.
2: Названием «Обитель зла».
1: Разыгрывается, расходится уже довольно хорошо.
2: Это точно. Друзья, звоните 21-137, код города 3537. Если вы не знаете, что это за вечеринка, расскажем чуточку позже. Пока что у нас есть звоночек.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: А как вас зовут?
4: Михаил.
1: Это тот самый Михаил?
4: Да, тот самый.
1: А что это вы какой-то сегодня веселый? Вы обычно так на расслабоне.
2: Очень серьезный.
1: Я поэтому вас даже не узнал, да.
4: Не знаю, я что-то давно до вас не мог дозвониться и так обрадовался.
2: Ой, как хорошо-то.
1: Хорошо, Михаил, сейчас семь фамилий назову, нужно вспомнить имена этих людей. И за 45 секунд справляетесь, получаете билеты. Нет, тогда не получаете, все очень просто.
3: Готовы?
4: Хорошо.
1: Давайте.
3: Тогда вам желаем удачи, Виталий. Давайте. Не подведите сегодня с фамилиями ни нас, ни Михаила. 3, 2, 1.
1: Устюгов. Лыжник.
4: Александр.
1: Милявская.
4: Лолита.
1: Циолковский.
4: Константин.
1: Фрейд.
4: Зигмунд.
1: Тимберлейк.
4: Джастин.
1: Сукачев.
4: Гарик.
1: Некрасов.
4: Анатолий Пузьмин.
1: Анатолий. Так,
2: неплохо.
1: Уложился хорошо, не угадал, только две.
2: Две
1: фамилии.
2: Первую и последнюю, я так понимаю.
1: Да, Сергей Устюгов. Да.
2: И Николай Некрасов.
1: Абсолютно верно. Михаил, мы вас, тем не менее, поздравляем. Как раз за, 5 из 7.
2: Зато так стабильно, хорошо выдавал ответы. Прям так ровненько, аккуратненько.
3: И легко. Не поймешь, где правильно, где неправильно. Да?
2: Ну, такой Зигмунд Эфиопии какой-нибудь. Да, такой, да, он в целом похоже. Говорит максимально уверенно. Да. Михаил, поздравляем.
1: Да, Миш, молодец. Два билета вам достаются. Ну, раз вы такой веселый, тогда давайте передавайте приветы.
4: Ну, всем привет, кто меня узнал. Вам огромный привет всему вашему коллективу. Спасибо за розыгрыши, за подарки. Мы всегда вас будем слушать и советовать всем слушать только вас и смотреть радио.
1: Спасибо.
3: Ой, красота спасибо, такая. Очень спасибо приятно. Большое. Да, Миш, спасибо. Трубочку не кладите. Мы сейчас за эфиром, соответственно, с вами пообщаемся.
2: Ну а пока что на правах рекламы 23 мая. VR-арена «Другие миры» превратится в настоящий квест-хоррор «Обитель зла». Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание. Подробнее о покупке вы можете найти на специальной вкладке на сайте orsk.ru, которая называется «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла» VR-арене «Другие миры» ты такое еще не видел. Категория 16+.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по

0: 18 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: история одной вещи.
1: Ну что, предлагаю сегодня рассказать немножко о нашем профессиональном, об оборудовании, которое находится с нами каждый раз, когда мы находимся у рабочего стола. И огромное количество людей тоже знакомы с этим предметом сегодня.
2: И это
1: наушники.
2: О!
1: Да, история наушников, как вы понимаете, началась далеко не с музыки, а именно со связи. В конце 19 века телеграфистам и телефонистам нужно было разбирать слабый сигнал в шумных помещениях. В 1881 году французский инженер Эрнест Меркадье запатентовал бителефон. Это два легких приемника, которые крепились к ушам. Устройство было тяжелым, но позволяло операторам работать с ранними радиоаппаратами.
3: Настоящие... Это как две колонки, да?
1: Ну да, они прям такие большие были, но с учетом того, что, видимо, вся начинка находилась внизу, он был на голове он был легким, а внизу он был тяжелым, сам непосредственно. Настоящий шаг случился в 1910 году. Изобретатель Натаниэль Болдуин собрал для ВМС США наушники с двумя чашками и мягким оголовьем. Они были значительно легче предыдущих моделей и быстро стали стандартом для связи. До 1930-х годов наушники использовали только профессионалы. Это радисты, диспетчеры, военные. Музыку в них почти никто не слушал. Но, опять же, достоверно неизвестно. Может быть, и потихонечку, да нет-нет, включали. В 1937 году немецкая компания Beyer Dynamic выпустила модель DT-48, первые наушники с динамическим излучателем. Звук стал чище, громче и надежнее. А в 1958 году американец Джон Кросс представил стереонаушники SP3, и впервые обычные люди могли услышать объемное звучание дома без больших акустических систем. Культурный переворот, естественно, случился, и он случился в 1979 году. Тогда компания Sony выпустила легендарный кассетный плеер под названием Walkman. А вместе с ним компактные наушники вкладыши. По-моему, Волкман использовал у нас в фильме «Стражи галактики». Как его звали?
3: Питер Квилл.
1: Да, вот он ходил как раз-таки с этим самым плеером. Звездный и вот с этими, лорд. Да, «Звездный лорд» с этими наушниками. Музыка стала личной и мобильной. В 1980-х технологию активного шумоподавления начали разрабатывать. И делали это все для летчиков. А в начале 2000-х компания Bose вывела ее на массовый рынок. В 2001 году Apple, естественно, представила iPod и белые наушники-затычки вместе с ними. Они стали символом цифровой эпохи. В 2016 году та же самая Apple выпустила AirPods и открыли эру полностью беспроводных наушников, без разъемов, ну, достаточно мобильно и удобно. Сегодня в одном маленьком корпусе помещается активное шумоподавление, пространственный звук, датчики пульса, переводчики и голосовые помощники. Наушники перестали быть просто приемниками звука, они стали умными спутниками в дороге, на работе и во время спорта. За 100 с лишним лет они прошли путь от тяжелого профессионального инструмента до незаметного аксессуара в кармане, и их развитие только ускоряется.
3: Это да.
1: Но вот такая вот история.
3: В последнее время все равно пытаются, так сказать, эти поклонники аналоговой музыки все равно использовать проводные, говорят.
1: Проводные наушники,
3: говорят,
1: да.
3: Говорят, что звук лучше.
1: Это безусловно, особенно есть даже специальные плееры, которые стоят там по 100 тысяч рублей где-то, которые передают хай-фай звук, с ними идут специальные наушники для того, чтобы можно было прям вот каждую детальку прям для очень сильных меломанов именно доставить.
3: Они кассетные, аналоговые или...
1: Нет, они цифровые, хай-фай, цифровые, но сами наушники проводные, потому что по беспроводу все равно качество звука так или иначе теряется.
3: Да,
1: вот. Поэтому
3: спасибо.
1: Такая вот история.
3: Да, спасибо, Илья, будем знать теперь, как наушники появились.
2: Вы помните, какая у вас музыка в плеере играла?
1: Конечно. Я помню, что у меня на Motorola L2 было 10 мегабайтов памяти, и там звучало огромное количество музыки, в том числе и опа-опа-опа-па, которая сейчас снова в тренде. Я не помню, как там диджей звали.
2: Диджей Макар.
1: Да, вот она у меня была, и она, я помню, занимала 3,5 мегабайта, то есть это практически треть всей памяти телефона.
2: Но у меня кассетный было. Был.
1: Да, кассетный тоже.
2: Но вот я просто не помню, не могу вспомнить, какие песни там.
3: У нас у товарища был именно Sony Walkman.
1: О, он прям выносил мажор
3: во двор. Да. Ага. И мы все поочередно слушали группу Нирвана, да.
1: Ничего себе. У меня был кассетный плеер, который, помните, с динамиком был открытым, да. То есть можно было входить.
3: Да, да, да.
1: Но кассет у меня тогда своих не было, поэтому я взял у бати и у сестры.
2: Вот
1: поэтому
2: у меня такой был.
1: У меня был Витас и Backstreet Boys. Вот такая вот интересная
2: повесть. Сергей Рахманинов.
1: Это от маменьки. Ее кассета.
2: Ладно. А сейчас дети идут с этой кассетой. Это у них там это.
3: Там кассеты нету уже.
1: Записывают сейчас, кстати, на кассеты. Опять же, вот у нас есть коллега, который ходит именно с кассетным плеером, и у него это прям свое такое вот не ностальгическое, а такое ламповое звучание.
2: А вот с детьми мы ходили, я прекрасно помню, нам было по лет, 6, там, 7. Мы пели вот эту песню.
3: Это тоже было.
2: Маш,
1: Путиным. Какое у вас странное детство, Дмитрий.
3: Чуть пораньше.
2: Я еще помню, как мы смеялись, когда там был младший брат у моего друга, и, соответственно, старший тянул младшего, куда-то там младший не хотел. И он ему всегда говорил: отпусти! А он допевал: меня в Гимала! И то есть он его дразнил такой песней. Поэтому я говорю, это прям наше детство. Ладно. Дальше LX24, уголек послушаем и прогноз погоды.
0: История одной вещи.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 26, в Ясном плюс 13, днем до плюс 24, в Кувандыке-Медногорске плюс 14, днем до плюс 26, в Оренбурге плюс 19, днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей, язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
10: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
0: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбург 16 и 17 мая приедет святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В рамках первосвятительского визита он посетит сразу несколько церковных мероприятий в областном центре. В пятницу 16 мая патриарх совершит освящение закладного камня в основании возрождаемого Спаса Преображенского храма возле Музея истории Оренбурга на улице Набережной 29. Начало молебного пения запланировано на 17:45. Попасть на территорию смогут все желающие. Вход будет организован через рамки металлоискателей со стороны улицы Советской. Орские врачи спасли мать двоих детей с тремя тяжелыми диагнозами. Жительницу Орска экстренно доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. К спасению орчанки подключилась команда врачей сразу нескольких отделений реанимации, кардиологии и рентгенхирургии. Некоторое время пациентка находилась в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Сейчас ее состояние стабилизировалось, и она продолжит лечение в кардиологическом отделении. Врачи отмечают, что тяжелые осложнения могли развиться из-за недолеченной пневмонии и несвоевременного обращения за медицинской помощью. Российские ученые изобрели сыр, продлевающий молодость. Об этом пишет Уральский Меридиан. В состав чеддера из сыра с белой плесенью добавили специальные вещества, которые помогают организму бороться со старением, снимают воспаление и снижают риск деменции. Для лечебного эффекта достаточно съесть всего 20-40 граммов продукта. Килограмм обойдется примерно в 700 рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 14 копеек, 100 тенге 15 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось. И ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: настроение.
1: Здравствуйте, друзья, всем еще раз доброе утро. 8.06 в Оренбурге. И вот вдогонку к последней новости про сыр хотел добавить прямо в новостях. Ни стыда, ни совести, ни ссылки. Ну, изобрели сыр, отлично, все прекрасно, он продлевает молодость. А как он называется-то? Где его найти-то?
2: А вот все, ты должен добыть эту информацию сам. А ты хотел, тебе и сыр подай, и название еще, ага.
1: Я сейчас придется тогда это, да.
2: Я сейчас такое учиню, скандал.
1: Искать где-то, да. В интернете все это. Ладно, да, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, да, ну что?
3: И сыру съесть, да? Иначе,
2: и шутку иначе могу сказать,
1: да, сесть. Да, да, понятно, да. Понятно. А сегодня мы, тема у нас такая, вот какие-то необязательные или как у нас?
2: Если бы вы могли добавить один совершенно бесполезный, но веселый закон для жителей города, что бы это было? Ну, то есть мы решили сегодня так поиграть немножко в мэра,
1: да,
2: так скажем.
1: Таукихан по традиции по пятницам нам желает доброго вечера и отличных выходных впереди, которые нас ожидают. Таукихану большое спасибо.
3: Да.
1: Так, что еще? Слушаю ваше радио и смотрю, ностальгирую по былым хорошим временам. Вспомнилось абсолютно все. Я один такой тут, вопрошает человек.
2: Видимо, нет. Видимо, есть еще.
1: Видимо, такие. Есть. Да, ну, так. Давайте ему тоже передадим.
3: Мы ностальгируем вместе с вами.
1: Привет большой, да. Так, Кристина пишет: доброе утро. Обязательный дневной сон для взрослых после обеда.
2: Ой, это, кстати, да. Это прям очень иногда надо. Но я боюсь, что потом очень трудно будет из этого состояния выйти.
1: А нам же объясняли.
3: Есть же аппарат работает. 15-20 минут,
2: да,
3: и
2: я
3: все.
2: Знаю. Примерно. Но да. не у всех, кстати, работает. То есть мне достаточно. Самое главное,
1: короче,
2: не
1: говоря, там,
2: в глубокую фазу. Не
1: да, главное, ну, у всех по-разному. Там от 15 до 30 даже минут. Ну, уже до 25, 20, 30. Ну, не больше 30. Если больше, все, ты уже это,
2: а в Японии, кстати, на работе ставят специальный кап. Капсулы, да даже не кабинет, это капсула, ты в нее ложишься и все, и прям спокойно, и это обязательно.
3: Капсула смерти.
1: Сиеста в Италии, по-моему, да, сиеста, или в Испании?
2: Нет, это в Японии.
1: Нет, сиеста.
2: А, сиеста, да, это, по-моему, Испания.
1: Или Испания, или Италия.
3: Сиеста, судя по названию, да.
1: Да. Ладно, я пока прочитаю еще сообщение. Анастасия пишет: все почтовые ящики имеют право на маленький декор. Наклейка, магнит, рисунок. Вот так, чтобы они все были очень красивые, видимо. У нас в свое время, кстати, мы через это проходили, потому что почтовые ящики, ну, во-первых, жгли.
2: Это тоже такой интересный декор.
1: Да, это было такое. Но потом, когда появились всякие вот эти наклейки от жвачек, они были все вот так вот залеплены буквально, да.
2: Сиесты, да, из Испании.
1: Из Испании. А Кира пишет: в дождь официально разрешено прыгать по лужам, взрослым тоже, особенно в новых кроссовках.
2: Кира, у вас очень странная мысль, зачем прыгать в новых кроссовках по лужам.
1: Да.
2: А в целом по лужам носиться, особенно летом, это прикольно, водичка.
1: Это у нас вот как раз Дарья отсутствующая очень любит это дело. А потом...
3: Она в сапожках.
1: Он потом сидит.
2: Не, если прямо летом в жару проходит дождь, и прям ты идешь где-нибудь в шлепку, ну, я думаю, что каждый из нас так это замечал, водичка теплая, прикольно такой ля-ля-ля. А так вот в новых кроссовках белых это как-то прям...
1: Ну, очень жалко, да.
2: Не хотелось бы, потом замучаешься их.
1: Оттирать, да, еще.
2: Либо сразу выкидывать, смотря в какую лыжу прыгнешь.
1: Слушай, ну вот здесь взрослость такая уже включается, да?
2: Согласен, ну, мы и не дети.
1: Ну, да.
2: Хотя, казалось бы, послушать нас, кто мы, какие мы взрослые.
1: Вот Металл пишет: запретить ворчание
3: кто
1: в очереди.
3: Пишет? Металл.
1: Запретить.
2: Вы какой?
1: Мы сейчас поджанры назовем. Ворчание в очереди. Да, сейчас уже не ворчат, сейчас криком кричат, по-моему, в основном.
2: Когда ты последний раз в очереди был?
1: Да вот недавно.
2: Да серьезно?
1: Конечно.
2: И там все кричали?
1: Да есть. Ты только движение сделаешь неправильное.
3: Всем спросить.
1: Не в ту сторону, да. Вы куда, молодой человек? Да я не... Да в туалет я, куда?
2: Бабушка такая: я смотрела все фильмы Джеки Чана.
3: Кстати, вот не бабушки даже самые агрессивные. Случилось мне попасть в пробку. Вот я на футболе был на последнем туре в Оренбурге. Очень большое количество людей.
2: Я только хотел сказать, где-то в Орске пробку увидел.
3: Нет, как раз таки...
1: Кстати, случается.
3: Да, в общем, и мы шли, все, получается, вот перерыв, и все идут, ну, примерно с одной скоростью к этому выходу, чтобы на площадку пошире, где можно отдохнуть. Вот, и мы идем, все одним единым потоком. Взрослые понимают, как двигаться, там одни на вход, одни на выход. И между нами только дети, клянусь. Вот эти вот дети, которые наглые. Причем ты руку вот так вот ставишь, ну, то есть, чтобы он не прошел. А он тебя полгает в руку, да. И такой лицом упирается в руку соплями своими.
2: Потому что дети знают, что ты не имеешь права.
3: Да нет.
2: Закон. Я вас засужу.
3: Он втык получил там. И она тоже. Там два ребенка было. Я прям руку поставил, говорю, тронешь, говорю, рука полетит назад. Говорю, куда ты против шерсти идешь? И так далее. Ну, неприятно. На самом деле, прям дети невоспитанные какие-то. Нет.
2: Особенно дети есть такие, которые реально знают, что за ними идут родители, да, которые все наглею. Разрешают, и они прям очень сильно наглеют.
3: Не, я такой. Прям руки сам выставил, попросил, кто спереди, говорю, давай это, не будем пускать, это не дело.
1: Так, Катюшка еще написала, если опоздал на работу из-за красивого рассвета, то не считается.
2: Кстати, неплохо.
1: Да? Я запомню, спасибо, Илья. Я как раз вот уже рассказывал, как я выхожу, значит, из квартиры в подъезд, а у меня, получается, окна прямо на рассвет.
2: Да.
1: И я каждый раз вот замираю такой, думаю, о, как красиво. Все, я забыл, все, опоздаю за красиво рассвета, но тогда не считается.
2: А мы здесь теоретически просто придумываем. Куда мы на практику? Виталий,
1: я вас ловлю.
2: А что вас так, что это вы разошлись?
1: Я вас ловлю.
2: А кто это такой? Шалун на нас вот, а? Ай-яй-яй-яй.
3: Юрий, моего лидера сегодня, пожалуй, написал, лидер моего голосования внутреннего, хорошую версию. Уголовную ответственность бы ввел за выброс мусора рядом с баком.
1: Вот это правильно.
2: Мимо баков.
3: Ну,
1: мимо баков, да.
2: Согласен, да, есть такие...
1: Вот вчера,
2: кстати,
1: буквально...
2: реально не понимаю, в чем проблема.
1: Иду, значит, огороженная вот эта площадка, как всегда, завалена она мусором и с внешней стороны, и с внутренней. И вот эта одинокая табличка такая несчастная, грязная, мусор тут не бросать. Ну,
2: она уже перекрыта мусором.
1: А она уже, а там под ней уже гора вот такая. Ну, я вот правда
3: что
1: тоже.
3: Что говорить, ладно, они же выбрасывают там рядом, они живут. Окей, у нас рядом мусорки нет. Нам приходится идти через дорогу и выбрасывать там. Но некоторые люди...
2: Через дорогу тоже мусорки нет, просто там выкидывают.
3: Нет, там мусорка как раз-таки. Но люди по эту сторону, вот где мы живем, там мусорок нет, и, соответственно, ты идешь через, вот прям параллельно, грубо говоря, вот этим домам, и ты идешь через небольшую лесопосадку такую на пути к магазинам, и люди прям пакеты прям там ставят. Ну, то есть они не переходят. Они просто
1: знакомая ситуация,
3: ставят мусорные пакеты вот в эту лесопосадку.
2: А потом эти же самые люди кричат о том, что в городе грязно.
3: Да, да. Ребят, ну вы же не идиоты. Ну что это? Да,
2: давайте будем уважать друг друга и будем уважать.
3: Зачем
2: наш
3: ставить
2: город.
3: Пакет?
1: Давайте мы уже прервемся, мы с вами
2: очень много говорим. Ну, да?
1: Много говорим, да.
2: И еще очень много сообщений, которые здесь есть. Обязательно зачитаем. Друзья, давайте пофантазируем. Если бы вы могли добавить один совершенно бесполезный, но достаточно веселый закон, а может быть, и даже полезный закон для жителей нашего города, то что бы это было? Пишите WhatsApp и Max, номер единый 89228782929. Также можете писать в наши Макс и Телеграм-каналы. Ну и, конечно же, не забывайте про портал смотри.радио.
3: What's up, bro?

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 15 мая на календаре у нас. Давайте посмотрим, что происходило в этот день. Ну, во-первых, Международный день семей сегодня отмечается, друзья, с 1993 года. Идея праздника возникла после того, как общественность разных стран решила обратить внимание на проблемы семьи. А Международный день климата, друзья, сегодня, да, он меняется. Мы этому с вами свидетелями становимся буквально. Но вот эта глобальная проблема, она остается одной из важнейших. Климат надо все-таки как-то беречь, сохранять. Но это, кстати, относится и к выбросу мусора, о котором мы пару мгновений назад говорили. А день, интересно, сегодня лако-маньяка сегодня.
2: Чего?
1: Лако-маньяка.
3: Это который любит лакомство?
1: Да, нет. Это представительница прекрасного пола, увлеченный маникюром и коллекционированием лаков для ногтей.
3: Ох ты ж. Их вот и для называют. Них специально праздник.
1: Даже выделили день, да, представляешь?
3: Обалдеть. В этот день они потратят еще больше денег.
1: Ну, видимо, да.
3: Мы празднуем ногти на всех.
1: Так, также сегодня день калейдоскопов. Это вот эта штука из детства, помните?
2: Да.
1: Глазок смотрите, там все, да.
3: Причем очень странная вещь. Ты, если так задуматься, ты просто смотришь, а там фигурки меняются. Такой, как зомби такой смотришь на это все, такой, ну ладно. Ну серьезно, какие-то абстрактные фигуры.
2: В целом, как смотри радио. Смотришь,
3: и все, и что-то меняется. Но тут еще хотя бы музыка есть, а в калейдоскопе ты слышишь только чик-чик.
1: Так, еще день горного бега. В России сегодня 31 год, кстати, исполняется этому дню. Людей, кто этим занимается, поздравляем.
3: Но в Орске таких нету, у нас нет гор.
1: Ну, нет, у нас Александр Фальков есть.
3: А он просто бегает?
1: Он в том числе он участвовал в соревнованиях, где он бегал по горам.
3: Да, там. Мужчинка такой известный.
1: Да, очень известный. Вот, ну и по дням рождения. Сегодня певица Слава родилась, друзья, в 1980 году в Москве, в год Олимпиады, кстати.
2: 46 лет, да. Девочка.
3: Давай. Девочка. Вот так, да?
2: Да.
3: Моя ты девочка.
2: Ну и по поступкам там тоже.
3: Сказал,
1: ну, она в соцсетях, конечно, да, рубит всегда правду. Жестко.
3: Она такая, немножечко хабалистая такая. Девушка из народа. Жизнь такая.
2: Недавно, ну, это вроде не фейк, я не проверял, но... Звучит правдоподобно, и скрин был. Подобным образом вела себя Любовь Успенская. Она написала в комментариях у Люси Чеботиной, возможно, не прямо на ее странице.
3: Да, у нее конфликт там был какой-то.
2: Да, не прямо на ее странице, возможно, да. Но где-то на вырезке из интервью она написала, фу, какая неприятная она меня бесит.
3: Про Люси Чеботину?
2: Да, да.
3: Я крайне редко, но все-таки здесь подержу, да, да, да. Любовь Успенскую.
2: Согласен. Ладно, послушаем Люсю Чеботину дальше. Было бы забавно. Но нет, к Ираклю перейдем.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
1: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки?

0: и пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку да тут поиграть.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Все для сада и огорода вашей мечты в Мегарай найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, набор инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. Мегарай. Выгодно покупай.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 26 в Ясном, данную секунду плюс 13, днем до 24 в Кувандыке-Медногорске плюс 13, днем до плюс 26 в Оренбурге плюс 19, днем до 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаевская, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
7: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Ну что ж, друзья, 28 минут 9 в Оренбурге. Очередной выпуск неправильных новостей. В Тюмени мужчина опоздал на рейс и решил попытаться остановить самолет прямо на взлете. Он задержался в туалете дольше обычного. Пропустил посадку на рейс. Когда понял, что улетят без него, стал действовать решительно. Выбежал прямо...
3: Я вам колесо измажу.
2: Выбежал прямо на летное поле, представляете?
4: Но зато ему теперь не страшно. Он легко и быстро добежал до местного назначения.
2: Вообще никуда не улетел, естественно. Мало того, еще оштрафовали на 3000 рублей.
4: Слушайте, ну давайте так. Выбежать на взлетно-посадочную за 3000 рублей? В целом нормальный прайс.
3: Вложение, да.
4: Вложение.
3: В эмоции.
2: Ну, если только так, то, наверное.
3: Было бы забавно, если бы он как индус на колесе вот так.
4: Но это, кстати, холодно. Так делали некоторые.
2: Пытался, я не знаю, что вообще им двигало, да, когда он выбежал.
4: Желание улететь из этого города.
2: Так, в Польше невеста подралась с матерью на свадьбе и получила запрет на приближение к ней.
4: Подожди, со своей матерью?
2: Со своей,
4: или...
2: да.
4: Нормально.
2: Не с матерью.
4: Ты мне больше не дочь.
2: Хотя логичнее было, наверное, да? Наоборот. Короче, прямо посреди торжества между женщинами возник острый конфликт, который быстро перерос в рукоприкладство. По данным полиции, невеста несколько раз ударила свою мать и даже повалила на пол.
4: Она такая: за все детство! Сколько ты меня?
3: Моя очередь.
4: Да.
2: Ну, правда, запрет будет длиться на приближение 14 дней всего.
4: Она такая: ну, отдохну хотя бы.
2: Вообще странная, да, штука? Запрет, да.
3: Всего 14 дней.
2: 14 дней, 2 недели.
3: Это что, пока отойдет, мать.
2: Это как, это значит, как инкубационный период. Нельзя приблизить, да, 2 недели.
4: Да, 2 недели. Будьте добры.
2: 2 недели можно.
4: Потом подходить только в маске респираторной.
2: Да. И житель Кемерово угнал 3 грузовика,
4: чтобы... Подожди, откуда житель
2: Кемерово?
4: Джеймса Кэмерона.
2: Почти. Он угнал 3 грузовика, чтобы обновить гардероб свой, представляете?
4: 3 машины. Это Филипп Киркоров?
2: Дело в том, что 3 машины-то он угнал, но все 3 загнал за 450 тысяч рублей. 3 газели.
4: А
2: там общая стоимость больше 3 миллионов рублей.
4: Ну да.
2: Вот. И вырученные деньги молодой человек потратил на покупку новой одежды.
4: Давайте будем честными. 450 тысяч рублей, если мы прям говорим в больших масштабах, где-нибудь нормально закупить. Но если где-нибудь на маркетплейсах можно еще, а если прям по магазинам ходить, ты там сильно много не обновишься. Но так,
2: ну, в целом.
3: Зато очень стильный заключенный.
4: Вы что, в Дольче Габбана? Полиция моды отпускает вас. Вы слишком стильны, чтобы...
3: Стиль в хату. Здрасте.
2: Вот это лишнее уже, Дима, не надо. Все, спасибо, такие новости.
4: Отлично, Виталий. Ну, как всегда, прекрасно, смешно, замечательно.
3: Он сейчас заходил под песню из модного приговора.
4: Я как Тайрон Бэнкс улыбаюсь глазами.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
0: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: то пятничный.
1: Так он еще и дерзкий.
2: Да, ладно,
0: он
2: Паш.
0: Он что-то говорит еще.
2: Да, Паш, что вы там говорите?
3: Я крутил уже 3 раза, всегда провал.
1: А, о как. А то есть, типа, сейчас с первого раза провал как будто не попадется, да?
3: Ну? Я первый раз выиграл 13, а потом все, одни провалы.
1: Одни провалы.
0: Ну ладно, рискнем.
1: Ну давайте, Павел, посмотрим. Кручу-верчу, Виталий нас запутать хочет, но вы можете смотреть, кстати, прямую трансляцию на Смотри Радио, увидите... 19 литров бензина!
2: Там между 3 провалами.
1: Просто между провалами заскочили. Павел,
2: молодец.
1: Ну,
2: вы гений.
1: Вы фартовы сегодня.
2: Да.
0: Ты мерно, как так, да, попало? 3 провала, 19 литров. Ну, это судьба. Мы вас поздравляем. 19 литров от заправки Новый Поток вам достаются. Как вам это удалось? Вопрос риторический, отвечать на него не надо. Вы можете передавать приветы.
3: Всем хорошего настроения и удачи.
1: Отлично.
0: И что-то как-то затих.
1: Да. Он расстроился, что он выиграл.
0: Он в шоке,
2: он
0: что ли?
2: Он в экстазе.
1: Он телефон открыл, такой, да.
0: Как-то потух сразу. Такой веселый.
1: А это, знаешь, как с девушками бывает. Ты можешь одну девушку долго добиваться, и потом такой ее добился, и у тебя есть удовлетворение. А бывает, ты приходишь такой, и прям вот с первого комплимента она уже твоя. Ты такой, ну, как бы не сильно-то и хотелось как-то. Здесь то же самое. 19 минут залетело.
0: Ладно, Паша, спасибо большое за звонок. Оставайтесь на связи, объясним, как забрать полученные литры.
1: Дима просто сейчас режет без ножа. Он включил Марию Магдалену от Сандры. Да. Что ты делаешь? Да. Не выключай, делай громче. Прекрасная песня.
0: Согласен.
2: Ладно.
1: Классика.
2: Просто про Павла нет у меня песни.
1: Поэтому решил Марию Магдалену.
2: Извините.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
0: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Взглянем на кино с другой стороны. Психолог разъясняет.
1: Ну, получилось, да, интересно.
2: Я говорю, в стиле понять и простить что-то.
1: Да, пожалуй.
3: Я когда отдельно слушал этот джингл, это было не так уморительно.
1: Слушай, да, отдельно он по-другому звучит.
3: Вообще.
1: Вне контекста. Татьяна Диль, здравствуйте вам.
4: Здравствуйте.
1: Наш психолог, да.
3: Доброе утро.
1: По пятницам у нас обычно киноклуб, разбираем какие-то фильмы. Сегодня у нас классика советского кино «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова. Фильм, вышедший в 1982 году. Кстати, номинировался, я даже не знал об этом, номинировался на Каннскую пальмовую ветвь.
4: Да, я тоже сейчас узнал про это.
1: В 1983 году, вот надо будет посмотреть, кому проиграл-то в итоге.
3: Давай, так, пока посмотрю.
1: О чем эта картина, нам сейчас расскажет Татьяна. Пожалуйста, у нее целый конспект уже готов.
4: Которым я, скорее всего, не воспользуюсь. Вообще, это мой один из самых любимых советских фильмов, и если я вижу его где-то, трансляцию его, я обязательно смотрю с любого момента. Угу. Мне очень нравятся актеры, которые там играют. Ну и вообще сам сюжет так лихо закручен, когда два одиноких сердца, да, одиноких человека встречаются в таких экстремальных условиях, ситуациях, доверяются друг другу, проявляют чувства и в итоге связывают, да, свою судьбу, скорее всего. Но здесь я хочу с вами порассуждать.
1: И «Вокзал» — место не случайно выбранное все-таки здесь.
4: «Вокзал» вообще как метафора, да, где, да, очень много людей, где все проходящее, все временно,
1: вот,
4: да,
1: верно,
4: грязь,
1: верно,
4: такая. Ну, все равно люди все спешат, никто ни на кого внимания не обращает. И тут вдруг два человека
1: находят
4: друг друга в этой толпе. И получается, что это пространство вот только для них.
1: Да.
4: То есть,
1: да,
4: он только для них. Мне очень нравится эта метафора вокзала. Ну, во-первых, Гурченко. Я ее очень люблю в этой роли. Я всегда, если честно, плачу, когда я смотрю
3: единый
4: этот фильм.
1: Там была фраза такая.
4: Да, да, очень много фраз, очень много цитат, а тут мы постоянно говорим. Давайте рассмотрим просто главных героев.
1: Давайте.
4: Вера живет одна, есть у нее какие-то отношения
1: с семьей мужа, вот самое интересное. Она живет с семьей, с матерью мужа. То есть, ну вот так получилось, она же объясняла там, что она живет с родителями своего мужа, который ушел.
4: Алкоголик, да, да, с которым они расстались. Да. Воспитывает, по-моему, сына, да, она, да, да, она одинока, она работает буфетчиком. Работа, так скажем, нервная, не из легких, постоянно с людьми, постоянно коммуникация.
1: 6 чаев, 15 кофе.
4: Да, да, да, да, да, да. То есть жизнь такая нелегкая достаточно, но у нее позиция спасателя. Угу. Она любит быть полезной, и она любит всех спасать.
1: Так.
4: И тут как раз появляется главный герой Платон, который как раз-таки находится в такой жизненной ситуации, депрессивном состоянии.
1: Подожди, а как же она любит спасать, если она его практически сама толкнула на все вот все эти злоключения?
4: Знаешь, из-за чего? Из-за боязни стать близкой, из-за боязни раскрыть вообще свое нежное сердце.
1: Ага.
4: Это ее такая психологическая защита. Она закрывается, защищается и поэтому агрессирует,
1: ага,
4: по отношению к другим. Потому что для нее любовь и близость — это равно что уязвимость. Лучше я буду сильной и злой, и крикливой, и скандальной женщиной.
1: Ну, правда.
4: Вот, поэтому и тут появляется как раз такой депрессивный тип, которого она бросается в итоге спасать.
1: Так.
4: Вот такая история. Получается, что в таких сложных условиях складываются отношения. Так называемая адреналиновая связь. Там нужно спасать, нужно бежать, да, догонять.
1: Но прежде я тебя...
4: Но сначала я тебя разрублю, да, на кусочки, да? Но смотрите, какая
1: позиция,
4: трансформация,
1: конечно,
4: происходит у героев. Они вначале совсем другие, а в конце они близкие. Они две родственные души, которые смогли друг друга найти. Вот знаете, что мне интересно? Как вы думаете, ребят, как в дальнейшем сложилась бы судьба у главных героев?
3: Я думаю, что они бы со своими характерами все равно бы разошлись.
4: Все равно бы разошлись.
3: Нет, просто, по крайней мере, почему я так думаю, я перекладываю лично на себя, хотя так и нельзя делать. Они там такие экспрессивные, и у них все равно их отношения завязались на большой, очень такой яркой эмоции.
4: Да.
3: И когда начнется бытовуха, так скажем, этих эмоций не будет, либо они будут специально это делать, либо они просто разойдутся, потому что им будет неинтересно. Это мое такое мнение.
1: Ну, кстати, вполне, да, может быть. Потому что они себя не пробовали, да, еще в обычной, так скажем,
3: в обычном быту, жизни. Да. То есть мы-то как раз...
1: У них буквально вихрь произошел. Это в первом случае. Во втором, в принципе, тоже, потому что в концовке, когда они бегут к этой вышке, то, к этой тюрьме, да, то есть это тоже самое.
3: Эмоции, примерно, да. Ну, то есть, а в обычной жизни такого уж не будет.
4: Угу. Вот. Дима, а ты, наверное, не смотрел фильм, да?
2: Здравствуйте.
3: Кстати, вообще, к вопросу о Виталии, он проиграл, он боролся за именно «Золотую пальму», да, говорит, за, да, самую главную. Японскому режиссеру он проиграл фильм «Легенда о Нараяме». Это рассказывает про жестокую историю о традициях в горной японской деревне.
1: Ну, я, наверное, не смотрел.
3: Да. То есть, вот, да. Только ему проиграл.
2: Понятно. А вы что, не смотрели?
4: Нет, японский фильм этот не смотрели.
1: «Легенда о Нараяме».
2: Надо знать.
4: Надо будет посмотреть, кому проиграли. Ну вот, ребятки, продолжая в тему про будущее наших главных героев, я соглашусь с вами, действительно, шансов на то, чтобы у них была счастливая и долгая семейная жизнь, ну, наверное, так, 20% из 100. Потому что, на самом деле, отношения, которые завязаны на адреналиновой точке, они, когда это накал страстей уже сходит на нет, собственно, да, делать нечего.
3: Но
4: чем они зацепились? Они зацепились своими созависимостями, своими психологическими крючками. Вера любит спасать, он находился в уязвимой ситуации, и тогда они, вот эта сцепочка у них произошла. Как только потом этого будет делать не нужно, Вера, скорее всего, начнет его пилить,
1: подпиливать, найдет
4: к чему придраться, ему уже не нужно будет помогать.
1: Другой вариант для спасения.
3: Да. Нет, но, возможно, она как раз-таки, если бы она его так продолжала пилить, точнее, начинала пилить, он бы ушел в какую-нибудь там депрессию, либо абсолютно. В алкогольную, например, и она бы его и спасала. И вот это вот круг, змея, который ест свой хвост, он был бы бесконечен.
4: Да.
3: Но это не была бы счастливая жизнь.
4: Однозначно не была бы счастливая жизнь. Она могла бы стать, допустим, такой достаточно ровной и счастливой, если бы у них появился общий ребенок.
1: Угу.
4: То есть Вера переключила бы свою заботу на 24/7 на своего ребенка,
3: а эмоции
4: а у
3: где?
4: Платона появилась бы ответственность.
3: Ответственность, да, а эмоции где?
4: Растить ребенка, забота о будущем ребенка.
3: Спорно. Ну, лично мое мнение как бы спорно все равно. То есть есть именно психотип людей, который вот нуждается именно в постоянном, например, вот всплеск эмоций. И именно на этом они и держатся.
4: Ну, возможно, с другой стороны, они бы друг друга
1: провоцировали. От этого тоже устаешь, понимаешь, от постоянного фонтанирования.
3: Да, и люди стремятся как раз-таки выйти из этих отношений, а когда выходят, они такие: а как скучно, надо назад. Да. И вот они вот.
4: И вот это называется созависимые отношения, или эмоциональные качели, которые многие пары достаточно любят.
1: Заключаем.
4: Поэтому фильм очень классный, рекомендуем к просмотру, учит на самом деле отношениям быть нежными, чуткими, открыться и преодолеть свой страх близости, потому что взамен можно получить на самом деле глубокие чувства.
1: Спасибо, Татьяна.
2: Спасибо.
3: Очень интересно.
1: Да. «Вокзал для двоих» сегодня рассматривали, 1982 год.
2: Да, пока послушаем «Пламп» и «Хэнк он». Ну, что, никто не слышал?
3: Нет,
2: никто не знает.
3: Никто не знает, да.
2: Кошмар. Такие узнаем. Вещи знать надо.
0: Взглянем на кино с другой стороны. Психолог разъясняет.

0: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде сейчас в Орске плюс 17 градусов, днем до плюс 26, в Ясном плюс 16, днем до 24, в Ковандыке, Медногорске плюс 15, днем до плюс 26, в Оренбурге плюс 20, днем до 28 градусов со знаком плюс. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей, язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, Ри, оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбуржье получит 850 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка. О дополнительном финансировании ремонта из федерального бюджета заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В Оренбургской области от паводка 2024 года пострадали 283 участка автомобильных дорог общей протяженностью порядка 230 километров. Восстановительные работы начались сразу после схода воды. В 2024-2025 годах отремонтировали 200 участков общей протяженностью. Протяженностью 163 километра. В Оренбургской области ведут временный запрет на розничную продажу спиртного. Ограничения связаны с детскими праздниками и действуют уже не первый год. Алкоголь нельзя будет купить 16 мая в региональный день детства, а также 1 июня в Международный день защиты детей. Запрет распространяется на все виды алкогольных напитков, включая пиво и слабоалкогольные коктейли. Торговые точки не смогут продавать их в розницу на всей территории области. Почти половина россиян используют нецензурную лексику на работе. Об этом говорят данные опроса Центра по обеспечению занятостью. Постоянно матерятся 8% работников, еще 40% делают это время от времени. Мужчины ругаются на работе чаще женщин, а руководители реже подчиненных. При этом за последние 2 года стало меньше людей, которые вообще не используют мата в повседневной жизни. Большинство коллег практически не делают замечаний за грубую речь. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 14 копеек, 100 тенге 15 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Ну, представляете, представляете сами, да.
1: Давай. Я напомню, что да, это прекрасно.
2: Это гений в виде лучшего диджея прошлого года.
1: Да, вообще, в целом, давай так, десятилетие последнее.
2: Ну, да, да. В общем, Дэвид Гетта на Tomorrowland'е он отыграл вот эту вот штучку вкуснятину.
1: Это мэшап из трех песен. Да, так красиво сведено, так красиво сделано. Особенно, я не представляю разрыв эмоциональный, который происходил на самом Tomorrowland.
2: А я первоначально увидел видео оттуда, опять же, и я такой, я должен это найти.
1: Мечта.
0: Это фестиваль, да?
1: Да, это фестиваль электронной музыки, который проходит в Бельгии, причем он проходит уже на протяжении многих лет, и туда попасть крайне тяжело. Делится он там на уикенды, и стоит это достаточно прилично. В тот момент, когда я смотрел, чтобы туда съездить, помимо того, что тебе нужна виза, помимо перелета всего остального, чтобы попасть тебе на уикенд из трех дней, на 19-й год нужно было не менее 150 тысяч рублей. Есть хорошая новость в плане того, что они рассматривают сейчас переезд из Бельгии в
2: Казахстан,
1: в Таиланд, по-моему, куда виза русским не нужна. И, ну, и еще один факт оттуда, что за буквально час разлетаются все билеты. На несколько, там он, получается, идет несколько уикендов, то есть именно выходные, и там еще даже по будням есть, и разлетается моментально.
0: Понятно.
2: Вот так, Виталь.
0: Да, ну классно, нет, ну звучит вообще, конечно,
1: вообще великолепно.
0: Да, согласен. Ладно, друзья, если бы вы могли добавить один веселый закон для нашего города, что бы это было? Вот такая тема у нас сегодня. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Очень много уже.
1: Очень много. Вы прям разошлись.
0: Давайте читать. Таукихан, значит, два таких закона бы разработал. Громко здороваться с пассажирами при входе в общественный транспорт.
1: Да.
0: Забавно.
2: Здорово!
1: Привет!
2: Я Дима.
0: Как дела? И еще от Таукихана. Каждую пятницу в обязательном порядке всем носить кепки с пропеллером сверху.
1: Я тебе скажу спойлер, там еще есть от него сообщение.
0: Да. Александр Бражников нам написал: доброе утро. Каждый раз, когда вы слышите любимую песню, магазин, кафе, транспорт, неважно, вы обязаны в течение 15 секунд подтанцовывать. А если кто-то вас заметит и тоже начнет подтанцовывать, то вы должны будете переглянуться и улыбнуться друг другу, как будто вы тайные агенты музыкального веселья.
1: Но если включен радиохит либо канал «Смотри радио», думаю, сделать это будет максимально просто.
2: А я, значит, на днях заходил в магазин, так, случайно я просто мимо него шел, рандомный абсолютно, я знал, что там есть один вид, так скажем, пенного, который вредит здоровью, вот, новенький. Я решил его взять, женщина моя хотела, я захожу, такое приподнятое настроение, вроде, можно правильно начать понедельник, да, или вторник, что там у нас было, и там радиохит играет, я такой, о,
1: здравствуйте,
2: наши люди,
1: all I need,
2: скидку дадите, да.
0: Значит, что еще? Все ямы на дорогах украсить граффити с лицами чиновников, которые за эти дороги отвечают. Вот такой закон. Запретить в жару тетям, которым дует, закрывать окна в автобусе.
1: О, это да. Это боль детства, когда с бабушкой едешь на огород, и там вот сидят эти женщины, ты открываешь, чтобы хоть немножко вздохнуть. Они же еще плотненько так набиты.
0: Да.
1: А то такая, мне дует, сынок, закрой. И такая, хоп, и закрыл. Ты такой, ну все, понятно, приехали. Конечно.
2: У нас были прекрасные телодвижения. Мы в Казань ехали прошлым летом. И ехать 13-14 часов на автобусе.
1: Ой-ой-ой.
2: И прям, как всегда, под этот, как он, под люк. Интересно, я сказал. Вот. В общем, под этот люк садятся почему-то всегда пенсионеры. Я не понимаю. То есть там же дует больше, и они туда прутся. И дошло до того, что мужичок там, ну, уже подпенсионный, он встает, закрывает окно. Секунда проходит, я открываю. Проходит наоборот.
1: И так все 13 часов.
2: Ну, не 13, мы так поделали минут 10. Я говорю, ну, вы понимаете, что мы сдохнем тут сейчас. Тут же вонище, это, душно и так далее. Вот, ну...
1: И тебя просто высадили, и вонище ушло.
2: Нет, мы договорились о том, что чуть-чуть проветриваем, потом закрываем. Проветриваем, закрываем.
0: Так, вот еще хороший совет-закон, не знаю. Запретить сотрудникам, которые сейчас в отпуске, выкладывать фото с отдыха.
1: Ну, кстати, да. Они еще... И можно туда же запретить, когда они приходят на работу, говорить о том, как они отдыхали.
0: Да-да-да. А если в подъезде видишь кота возле двери, постучи, дабы ему открыли.
1: Неплохо. Да. Только потом он будет опять кричать и обратно придется
0: открывать. А это был не их ход. Да он все равно... равно зашел.
1: Такой, да ладно.
0: Они теперь его выгнать не могут. Запретить пушапы – это мошенничество.
1: Есть такое.
2: 100%.
0: Запретить поднятие цен на 8 марта и запретить поднимать руки в автобусе, если не пользовался дезодором.
1: Это прям да. Это туда же. Тут еще вот Наталья нам написала: «Доброе утро, сегодня вы неправильные подушки без Даши. Ваше фото, которое у нас есть в наших социальных сетях, где мы ковбои сегодня, решило вдохновить меня заглянуть в законы Техаса. И вот что я нашла. Запрет на доение чужой коровы, даже если она стоит без присмотра. Не трогайте чужих женщин».
0: Нет.
1: Это сообщение.
0: Сравнение, да, такое.
1: Вот такое очень интересное. Лили нам пишет: «Доброе утро».
2: Это наши коровы, и мы ее доим.
1: Молоко взял, косарь должен.
2: Да, да.
1: «Доброе утро», Лили нам пишет. «Закон: никогда не заходить в большие продуктовые магазины голодным. Закон: не дарить девушкам букет цветов меньше 2 кг. Ого. А то подарит один цветочек и думает, что крали».
2: Самое забавное, что вы в килограммах цветы мерите.
1: Ну, да. «Закон: на первое свидание девушкам приходить без макияжа». Кстати, вот здесь я соглашусь.
0: Вот здесь, да.
1: Здесь, да. Чтобы... Товар лицом, так скажем,
0: сразу
1: без пушапа,
0: понятно, да.
1: И без макияжа, чтобы понимать, с кем ты проснешься.
0: Это очень полезно.
1: Завтра.
0: Так, ладно, и, да, друзья, у нас...
1: У нас очень много сообщений, да. Тут и Лена, и Евгений, и еще Тауки Хан. Мы постараемся все зачитать, ну куда мы денемся?
2: Ну давайте
1: все...
2: еще почитаем.
1: Есть время?
2: Ну давай, чуть-чуть.
1: Давай. Лена пишет: «Доброе утро, ребята, смертная казнь при разводе». Вот так вот. Ну, хотят даже сделать. Серьезно.
2: Опять же, для мужчин, скорее всего, да? Мужики и так ни капли вообще не защищены.
1: Но
2: еще
1: Евгений
2: казнить
1: тут,
2: можно потом.
1: Понимаешь, он как знал, он заступается. Запретить женщинам делать мозг мужчинам.
2: Вот это как лайк. Евгению сразу давайте.
1: И он потом корректировку сделал внизу. Навсегда!
2: Поздравляем, Евгений! Он обладатель кофе, бесплатной подписки на подушку шоу.
0: Нет, ну подождите, это торжество мизогинии, что происходит?
2: Молчи, тебя поглотил.
0: Будьте справедливыми. Лили же написала, что вот на первое свидание девушкам приходить.
1: Да, нет, это все Дима шутит, мы еще ничего не решили. Но подпись навсегда интересна. Друзья, какой бы закон для нашего города смешной, прикольный вы бы придумали, пишите свои варианты. Макс, телеграм, номер единый 89228782929. Также в Максе в телеграме у нас имеется канал «Смотри радио», можете там написать в комментариях. И не забывайте про портал «Смотри.радио».
2: Всем доброе утро.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 17 градусов, днем до плюс 26, в Ясном плюс 16, днем до 24, в Павандыке Медногорске плюс 15, днем до 26, в Оренбурге плюс 20, днем до плюс 28 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Я помню, как ты подошел.
3: Да. Подошел!
4: С новостями, да? Да. Очередной выпуск неправильных новостей у нас, друзья, 9.23. На студийных часах начнем с такой новости. Францию заполонили пьяные олени.
5: Новости, которые мы заслужили.
3: Ай-яй-яй-яй, опасно.
4: Животные массово объедаются забродившими фруктами, уходят в некое...
3: Состояние. Алкогольного опьянения, да, по факту.
4: Они пьянеют в хлам. Катаются по земле, бегают кругами и вообще не контролируют свои действия.
5: Франция — это маленький Харт.
4: Короче говоря, странные вещи там происходят. В Китае ребенок пришел к офису к родителям и случайно сжег его.
3: Еще раз. Куда он пришел? В офис?
4: В офис к родителям, на работу.
3: И офис сжег.
4: Да.
3: Ну какой милый мальчик.
4: Причем один из родителей привел 12-летнего мальчика в офис, чтобы укрепить с ребенком эмоциональную связь.
3: Ну вот он эмоционально укрепил. Горячие отношения у них, я бы так сказал.
4: Оставшись без присмотра, тот заскучал и решил сжечь ткань зажигалкой.
3: Откуда у него зажигалка? Вопрос.
4: Не знаю, так. Не объясняют. Искры мгновенно воспламенили хлам возле стола, прям так и написано.
3: Хлам
4: возле стола.
3: Хороший офис.
5: Да, вполне.
3: Гугл.
4: И огонь охватил все помещение, в итоге офис сгорел полностью, представляете?
3: Обалдеть.
4: Благо, что никто не пострадал.
3: Это да, но зажигалка, хлам, что за офис, что за дети пошли?
4: Я не знаю. Будет ли наказан родитель, не сообщается, но мне кажется...
3: Но а-та-та ребенок получит точно.
4: Мне кажется, тут еще нужно указать, будет ли наказан ребенок за...
3: По-любому.
4: Укрепил эмоциональность.
5: С ним. 20 лет без сладкого.
4: Ну, всю жизнь, да.
3: Укрепляет свой ремень теперь, отец.
4: А в Брянской области мужчина угрожал топором засидевшейся в гостях соседки.
5: Наточил я свой топор.
3: Он такой просто сидит сначала такой: ну, а вроде бы собираться пора. Да что ж ты их не понимаешь ничего.
4: Злой умысел возник у нападавшего после того, как женщина отказалась прервать застолье с его женой и покинуть помещение.
3: Ну, давайте так, аргумент весомый. Он выдвинул...
5: Действительно весомый.
4: Ну, он-то да.
3: А вот это, я так понимаю, теперь он будет за это сидеть.
4: Конечно.
3: У него теперь долгие посиделки.
5: Давай ты уйдешь сама, иначе идти тебе будет чуть тяжелее.
4: Ну, в общем, мужчине-то сладко не...
3: Иначе ноги в руки.
4: Сладко не придется, да. Ну, в общем-то, по делам, правильно. Зачем такие вещи делать? Ну, с другой стороны, да, с другой стороны, все-таки засидевшиеся гости, это правда, не очень это... Действует иногда.
3: Это не напутствие к действию, друзья.
4: Нет, нет, понятно. А, так, ну и что еще? Россиянин неудачно сходил в туалет и затопил летевший самолет. Из подмосковного Жуковского самолет вылетел. Пассажир... Подожди. Но тут не то, что ты думаешь. Он сломал кран.
3: Ну тогда не так смешно.
4: Да. Понимаешь, он зашел в туалет и применил излишнюю силу и сломал кран с водой.
3: И все, и
4: жидкость начала
3: поплыл.
4: Да, заливать служебные отсеки, но бортпроводники оперативно перекрыли подачу воды, доложили о случившемся командиру, пилот принял решение немедленно возвращаться в аэропорт вылета.
3: Ну что в целом логично при любой нештатной ситуации.
4: Конечно.
5: Но в целом, количество воды же там ограничено должно было быть.
3: Но какая разница, у тебя все равно...
4: Я думаю, что там всё прилично воды.
3: Во-первых, там вода... Она все равно присутствует. Во-вторых, да.
5: Она будет внутри.
3: Она пойдет, ты учитывай, да. И как в салон, так и в багажный отсек.
4: То есть... А и там же электроника все.
3: Конечно,
4: равно.
3: Конечно. Это очень опасно, важно, это очень опасно. Я уверен, что там пол самолета будут разбирать, чтобы все это починить и перепроверить.
4: Высушить еще.
3: И перепроверить, да.
4: Ну, вот такие новости.
3: Отлично, спасибо большое, Виталь.
4: Да.
5: Вот. Дискотеку «Аварию» слушаем и в «Анамур».
0: Реклама.
6: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
7: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп на сегодняшний день, пятница. Напоминаем, друзья, 15 мая у нас на календаре. Будем надеяться, что он будет пятничным, этот гороскоп, и не оставит тени сомнений на сегодняшние действия.
2: Рыбы.
1: Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное — хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.
2: Водолей.
3: Сегодня перед вами будут бегать по струнке. Бог его знает, как вам это удастся, но удастся наверняка. Постарайтесь не слишком этим злоупотреблять.
2: Козерог.
4: Вы можете быть абсолютно искренни. Вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей.
2: Стрелец.
1: Сегодняшний день может преподнести вам немало сюрпризов. Готовиться к ним бесполезно, да и глупо.
2: Скорпион.
3: Сегодня вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы, собственно, находитесь именно здесь и чего от вас хотят. Не стоит дергаться и задавать вопросы, поймете позже.
2: Весы.
4: Вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления начнут шипеть, что они не железные.
2: Дева.
1: Не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации. Изящество в вашей манере выражаться будет высоко оценено слушателями.
2: Лев.
3: Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума. Доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.
2: Рак.
4: Возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего добиться не удастся.
2: Близнецы.
1: Сегодня вам придется принять некое решение, причем желательно это дело не откладывать, ибо найдется кому принять его за вас.
2: Телец.
3: Сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия.
2: Овен.
4: Не стоит играть против правил. Вы скорее проиграете, чем достигнете до какого-либо результата. Информация от ignio.com.
3: И сегодня у нас Виталий Морозов будет давать советы.
1: Секундочку, я вчера был.
3: Вчера я был.
4: Вчера он был.
3: Ты чё?
1: А, я позавчера
3: был. Добрый вечер, здравствуйте, проснитесь.
1: Да, проведите этот день, друзья, максимально продуктивно.
4: Молодец.
3: Вау, оригинал.
1: Да, слушай, не всегда это нужно, вот эта оригинальность постоянная, поиск чего-то нового. Да просто
4: пятницу, давай продуктивный день.
1: Да, оглянитесь вокруг себя, да, и продуктивно проведите, чтобы выходные были разгружены.
3: Вот это хорошо.
4: Да, приятно. Хорошего дня.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф купе «Тео» всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
3: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов – 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milygifizdom.ru.

0: спит усталый караоке.
1: Верно, друзья, чтобы не было поздно, да, прямо сейчас набирайте 21-103-7, код города 3537. Поиграем с вами, два участника нам нужно, будем песни угадывать с вами и бороться за что будем, Илья.
2: Мы сегодня будем бороться за два билета на закрытый кинопоказ ко дню детства от радиохит.ру.
3: Здрасте, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как вас зовут?
4: Ирина.
3: Ирина, ну что, Ирина, против вас сегодня играет... Здравствуйте.
1: Алло.
5: Алло.
2: Алло. А на второй линии как-то не хотят.
3: Да, ну-ка давайте еще раз дозвонить.
2: 21-103-7, код города 3537.
3: Угу. Доброе Алло. Утро.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Ксения.
1: Ксения.
2: Ксения, очень приятно.
1: Ксения и...
3: Уже забыл.
1: Да. Ирина, да.
2: Ирина.
3: Ирина и Ксения. Итак, ну, я думаю, проблем у вас не будет с сегодняшним исполнителем. Это группа, именно группа называется. 3, 2, 1.
1: Я думал, третий раз ACDC будет.
6: Скажи, кукушка.
1: Ну, собственно, уже подсказка прозвучала.
2: Ну-ка, кто?
3: Кто? Еще раз.
4: Скажи, кукушка.
2: Это кто говорит?
4: Кто? Виктор, кино.
3: Вот. А кто говорит-то?
4: А, Ирина.
2: Ирина. Ирина! Действительно, это группа кино.
1: Поздравляем вас, Ирина. И... это...
6: оп! Твоя ладонь превратилась в кулак.
1: Кулак, да. Да.
2: На самом деле она медленнее и еще более депрессивно слушается. Максимально. Ксения, ну, вам не удалось сегодня, к сожалению, победить, но ничего страшного. Зато вы можете взять и передать приветы на все Оренбуржье.
4: Ну, привет и всем, кто слушает, участвуйте, звоните, буду пробовать еще.
2: Обязательно.
3: Мы будем вас ждать. Обязательно хорошего дня, да. Вам хорошей пятницы.
2: А Ирина,
3: да, мы вас нами? Поздравляем.
4: Да-да-да, я тут.
2: Ой, замечательно. Скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность выпустить закон в нашем городе, какой-нибудь прикольный, интересный, какой бы он был?
4: Закон?
2: Закон.
3: Да, да, закон.
2: Это тема нашего сегодняшнего утра. А Ирина не слушала. Да. Она только включилась такая, попробуй опа, победить. И победил. Да.
1: Ну, билеты-то достались.
4: Наверное... ну, если прикольно, я бы хотела, наверное, разукрасить все дома в какие-нибудь, вот как у нас, ну, начали, да, разукрасить?
3: Да.
4: Но их, в принципе, по городу вроде есть, но их мало. Я бы хотела, чтобы у нас тут все дома были такие красивые, цветные, чтобы идти и глаз радовался.
3: Прикольно. Вот.
2: Ирину в администрацию, все, с такими законами. Спасибо большое, Ирина, оставайтесь на линии, за эфиром пообщаемся, расскажем, как вы получите свои два билетика.
1: Наконец-то нашлась песня под человека. Димка счастлив просто.
2: Так, ну а теперь на правах рекламы. Смотри радио совместно с Орс.ру приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте радиохит с 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала в эфире. Звоните и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы. Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии.
3: Гастрономии,
2: извините. Да, уже второй раз на этом слове. Гастрономии «Желен», надежный партнер предприятия «Арме», специальный партнер «Империи яблок», магазин фирменной техники и также партнер ресторан доставки японской еды «Суши-роллов».
0: Спит усталый караоке.

0: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-560. 5-833-2061.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 20 градусов, днем до плюс 26, в Ясном плюс 19, днем до плюс 24. В Кондыке, Медногорске плюс 20, днем до плюс 26, в Оренбурге плюс 22, днем до 29 градусов со знаком плюс. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей, язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: tatlı duz kaşığı.
1: Это в пятницу вы решили так?
2: А-а-а.
1: Завершить все, да. Все это дело?
3: Похоже, да? На рабочий день обычный, да? Вот. Все пытаются готовиться.
1: Планерка, да? Так, друзья, завершаем тему сегодняшнюю. Мы говорили с вами о каких-то прикольных законах, которые вы могли бы придумать, если бы была такая возможность. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Ну, дочитаем сообщение. Вот Толкихан еще написал. Четверг, рыбный день. Все ходят молча, хлопают ртами целый день и машут плавниками.
2: Ну, неплохо. Звучит интересно, по крайней мере.
1: Да.
2: Это же в голову должно было такое прийти.
1: Ну, вот
2: ну, у Толких оно получилось, да.
1: Причем он, видишь, какие-то такие, ну, веселые, да, не, совершенно необязательные. А есть, например, такой от Толкихана же запрет мата в общественных местах.
2: Но если мы говорим прям по теме, это не, ну, не совсем веселый, просто хороший закон.
1: Да.
2: Сам по себе. Почему бы и нет?
1: Вот еще поздравление пришло. Хочу поздравить свою любимую жену Галиахметову Нагиму с днем рождения. Твой любящий муж Рустам и сын Арсен.
2: Рустам. СЛ это с любовью.
3: С любовью, да. Да, с любовью. Поздравляем с днем рождения. Ну и сам у нас Рустам красавчик.
1: Молодец.
3: Он меня очень часто вручает. Это, если я не ошибаюсь, это у нас один из водителей такси Лидер.
1: Да. Так, ну давайте еще. Тут много сообщений.
2: Давай.
1: Что еще не читали?
2: Закон, чтобы на период отключения отопления люди могли онлайн посмотреть температуру в домах чиновников, которые отвечают за это отопление. Вот такое вот еденькое, так скажем, есть. Так, у нас есть еще закон. Должность мэра можно выиграть в лотерею.
1: Это, кстати, было в одном скетч-шоу когда-то очень давно, да.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Там... Вот как раз-таки, походу, от Бенни Хилл.
1: Практически, да, практически.
3: А я видел такое. Миниатюру в КВН такую. Играют ребята в догонялки, в салочке. Там он его мает и такой, теперь ты мэр. Что-то такое.
2: Виктор пишет, каждый балкон в городе должен иметь один цвет, а то эта аляпистость смотрится не очень.
1: Ну, вот
2: какой-то дизайн-код, я так понимаю.
1: Да, на центральных улицах уже к этому приступили уже достаточно давно. То есть,
2: на вот центральных,
1: на
2: да.
1: На центральных, они там одного цвета
2: практически. Заходишь во двор, а там прям буйство красок.
1: Во дворе, да, во дворе немножко.
2: Синими, желтыми, красными вот этими всеми цветами.
1: Запретить соседям включать воду, когда ты в душе.
2: Кстати, да. Но это если у кого прям проблема, да.
3: С водопроводом.
2: Запрети серьезные лица, Александр просит.
3: Это Виталий, тогда вас...
2: Больше не запрещаем.
1: К сожалению, да.
2: Так, ну и вроде бы все.
1: Бесплатные душевые еще открыты на период отключения горячей воды.
2: Это где-то такое? Тут просто очень много сообщений.
1: Да.
2: Так, ну хорошо.
1: Так, если ты видишь двух орущих котов, которые собираются подраться, подойди и примири их.
2: Вот. Я просто представляю этот диалог.
1: А не доставай телефон, не начинай снимать.
2: А как их примирить? Типа, садимся за стол переговоров. Вот вам вискас.
1: Пожми ему лапу.
2: Да. Не шипи.
1: Скажи, я больше так не буду. Так, ну что мы кому дадим сегодня?
2: Ну, смотрите, по моему личному мнению, Александр Бражников максимально близко подошел именно к теме. То есть в плане того, что мы озвучивали. То есть зачитаю еще раз сообщение. Доброе утро. Каждый раз, когда вы слышите любимую песню в магазине, кафе или транспорте, вы обязаны в течение 15 секунд подтанцовывать. А если кто-то вас заметит и тоже начинает подтанцовывать, то вы тоже должны переглянуться, улыбнуться друг другу, как будто вы тайные агенты музыкального веселья. То есть вот именно по тему...
1: Максимально весело,
2: да.
1: Максимально беззаботно, максимально не нужно, но вот все эти условия, Александр.
2: Но такой закон, мне кажется, мог бы реально существовать, и он бы никому не мешал.
1: Ну, наверное, да.
2: Вы как, Дмитрий?
3: Я согласен полностью.
2: Хорошо. Ну, тогда Александр Бражников, который написал в нашем Макс-канале, мы вас поздравляем. Стаканчик вкусного кофе от Кофе Лайка достается именно вам. Ну, а теперь на правах рекламы. Да. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Кофе Лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность и проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
1: Здесь просто забавный привет вчера передавали. Я просто еще раз зачитаю. Передаем привет нашему курьеру Геннадию. Легких дорог. Вот и сегодня.
2: Геннадий.
1: В пятницу, друзья, вам легких дорог, если это это вас ждет, по крайней мере.
3: И легкая пятница, чтобы выходные встретить здорово.
2: Да. Ребятки, спасибо, что прилетели во второй день.
1: Вам спасибо, Илья.
2: В понедельник, я уверен, что с Дарьей будете. Да. В обычном составе.
3: Не зарекайтесь.
1: Кто его знает.
2: Ай-яй-яй-яй. Какой вы едкий, Дмитрий. Обожаю.
1: И всем еще всем спасибо за сообщение нашим слушателям. Очень много, очень классные. Спасибо вам.
3: Всем доброго утра. Пока.
2: Пока. What?

0: Урале 10 часов. Это радио Хит-клуба. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске стартовал большой покос травы. На текущей неделе газон уже привели в порядок на вокзальной, Светлой и вокзальном шоссе в Советском районе. Очередь за улицами Карла Маркса, Орджоникидзе и Краснознаменной. В Ленинском районе косят вдоль Московской, Суворова, Ленинского, Комсомола и Макаренко, а также готовятся к работам на Станиславского. По словам главы Орска Артема Воробьева, рабочие будут трудиться без остановки, пока не закончится цветение трав, вызывающих аллергию. Шахматы могут стать обязательным предметом во всех школах России. С таким предложением выступили в общественной палате. Авторы идеи уверены, это не просто игра, а мощный тренажер для детского мозга. Шахматы развивают логику, стратегическое мышление, чувство времени и умение планировать. Кроме того, они тренируют память и концентрацию внимания. Эксперты ссылаются на опыт других стран, где шахматы уже стали обязательными в школьных программах. Футбольные фанаты подожгли офис премьера Ливии из-за неназначенного пенальти. Беспорядки начались после футбольного матча в Триполи и перешли в город, где толпа начала уничтожать припаркованные у стадиона автомобили. Вскоре они попытались сжечь здание офиса премьер-министра. Ливийские военные использовали боевые патроны для разгона людей, но это дало противоположный эффект. Протестующие еще больше разозлились и пошли в атаку на силовиков. В результате столкновения погиб один солдат и еще семеро получили ранения. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 14 копеек, 100 тенге 15 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: душевно поздравляю, друзья, потому что сегодня пятница, добрались мы наконец-то, вот вроде четвертый рабочий день, а и все, выходные уже до них рукой подать. Благодарим, опять же, майские праздники, давайте пятница нас не подведет, а мы ее, Дон Толивер, Доджи Кэт, The Colors, в ближайшие минуты и поговорим о событиях в календаре.
1: Чувствуй глубже, смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: О погоде только в календаре уже на этот раз. Давайте поглядим, что 15 мая нам заготовило. В пятницу-то надо что-то отмечать, безусловно. Хотя и так пятница праздник. Давайте поглядим еще раз, напоминаю. Итак, сегодня отмечается Международный день семьи у нас. Не тот, который день семьи и любви и верности наш, да, а международный. Ну, в любом случае, можно в целом его отметить. День московского метрополитена. 91 год ему, так что те, кто катались, давайте еще повспоминаем. День калейдоскопов, Международный день климата и климатолога, в том числе, поздравьте профессию, представителей ее, да. День сухого пайка, многие просто его точат. Далее у нас день исчезающих видов животных, обратить внимание нужно на эту проблему. День горного бега в России, поздравляем. Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов, очень важно. Важно, реки ссыхают у нас. День испытания почтовых лошадей. Ну, не знаю, сколько они остались. День принесите кому-нибудь цветы. Вот это хорошо. Особенно, когда Хит Холидей у нас представляет Цветочка, да. Еще у нас отмечается из-за границ пришедшие события. Это день нейлоновых чулок. И есть такой праздник, как День Учителя. Причем он в разных странах и на разных континентах. В Южной Корее, в Мексике. Можете и своих поздравить. Информация была предоставлена сайтом talent.ru.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Согреться в прохладный вечер и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай – мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай – выгодно все для уюта, покупай.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всех. Всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Поговорим об астрологии в очередной раз в 10.30, чтобы чуть-чуть жить было интереснее.
2: Овен.
1: Не стоит играть против правил, вы скорее проиграете, чем достигнете какого-либо позитивного результата.
2: Телец.
1: Все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать.
2: Близнецы.
1: Вам придется принять некое решение, причем желательно это дело не откладывать, ибо найдется, кому принять его за вас.
2: Рак.
1: Вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление.
2: Лев.
1: Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума. Доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам.
2: Дева.
1: Не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации. Изящество вашей манеры выражаться будет высоко оценено слушателями.
2: Весы.
1: Сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления начнут шипеть, что они не железные.
2: Скорпион.
1: Сегодня вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы, собственно, находитесь именно здесь и чего от вас хотят. Не стоит дергаться и задавать вопросы, поймете позже.
2: Стрелец.
1: Этот день может преподнести вам немало сюрпризов, готовиться к ним бесполезно.
2: Козерог.
1: И сегодня вы можете быть абсолютно искренним, вам не потребуется выкручиваться ни с каких словесных сетей, вы просто можете без опаски заявить, что вы думаете по этому конкретному поводу.
2: Водолей.
1: Сегодня перед вами будут бегать по струнке, бог его знает, как это вам удастся, но удастся наверняка.
2: Рыбы.
1: Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное – хорошо налаженное взаимодействие. Информация от ignio.com. Слушаем далее сущные хиты и, как всегда, получаем удовольствие вместе с «Смотри радио».
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицк и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Куда идем, не детство мы? Это не секрет. Выигрывай же, нет, томи. В кино скорее билет. Билет!
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.

0: на все времена.
1: Love you like a love song с английского «Люблю тебя как песню о любви». Сингл американской поп-группы Селены Гомес и The Sins с их третьего студийного альбома июня 2011-го.

0: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.

0: далее. 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Римрук 16 и 17 мая приедет святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В рамках первосвятительского визита он посетит сразу несколько церковных мероприятий в областном центре. В пятницу 16 мая патриарх совершит освящение закладного камня и основания возрождаемого Спаса Преображенского храма возле Музея истории Оренбурга. Начало молебного пения запланировано на 17:45. Попасть на территорию смогут все желающие. Вход будет организован через рамки металлоискателей со стороны улицы Советской. Орские врачи спасли мать двоих детей с тремя тяжелыми диагнозами. Жительницу Орска экстренно доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. К спасению орчанки подключилась команда врачей сразу нескольких отделений – реанимации, кардиологии и рентгенхирургии. Некоторое время пациентка находилась в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Сейчас ее состояние стабилизировалось, и она продолжает лечение в кардиологическом отделении. Врачи отмечают, что тяжелые осложнения могли развиться из-за недолеченной пневмонии и несвоевременного обращения за медицинской помощью. Российские ученые изобрели сыр, продлевающий молодость. Об этом пишет Уральский Меридиан. В состав чеддера и сыра с белой плесенью добавили специальные вещества, которые помогают организму бороться со старением, снимают воспаление и снижают риск деменции. Для лечебного эффекта достаточно съесть всего 20 граммов продукта. Килограмм обойдется примерно в 700 рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 14 копеек, 100 тенге 15 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Зимон, путешествие, знаете, до Луны такое вот получается. А пока у нас вот не до Луны, а скорее до выходных. Будет оно достаточно коротким. Ну и давайте его проведем так, чтобы зарядиться на весь уикенд. Соня Федера, далее также Аслан и Марина. Услышим Индию Чо, Мота и Робина Шульца для поднятия общего настроения.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
6: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
7: Макс!
8: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
11: Категория 16+.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
14: Подробности на «Смотри.радио».

0: хит. На все времена.
1: Sky от Renault, хит, вышедший в 2011 году. По данным, всего за год существования трек использовался в радиоэфирах практически 100 000 раз. Слушай.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не

0: за котлами в газовик.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.

Асен Шеннон. Это США. В общем, Джефф Сигарева зовут, поместивший себя на билборд в поисках жены, сообщил о помолвке. В апреле 25 года он установил как раз-таки билборд со своим изображением и объявил себя самым завидным же холостяком. Таким, знаете, одинокая женщина, он написал. «Вот тебе знак, встречайся с Джеффом», гласил надпись на рекламном щите. Однако в итоге жену 35-летний мужчина нашел не с помощью билборда, а с помощью приложения для знакомств. Там он начал общаться с 32-летней Робин Коронной, и им стало настолько интересно, что в первое свидание их длилось аж 12 часов. Ну и, в общем, помолвка скоро будет, спустя несколько месяцев. А чтобы найти его через билборд, ему отношение, надо было размещать его не там, а на портале, мне кажется, смотри.радио, оставить сообщение и в всплывающем окошке все бы отображалось, и 100% общение завязалось. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
0: Не грузятся новости. Интернет пропал. Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой. Прикинь, и даже без интернета. Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: Здрасте. Куда пялимся? В глаза мне смотрите.
1: Здрасте.
0: Настя
1: на
0: Центр.
1: На себя в телевизор.
0: Да, да, вот как. Не упускают возможности девчонки не только в зеркало смотреться, но еще и посмотреть.
1: Приходится головой вертеть за мной тут телевизор.
0: Ой, сейчас тут много человек будет себя искать в телевизоре. Скоро экскурсия придет. Настя будет развлекаться тут с детьми. Да, все как она любит.
1: Да, еще и гости будут.
0: Еще и гости? Ну вот, тем более. Тебе хорошая пятница.
1: Спасибо.
0: Общительный такой, продуктивный.
1: Тебе выходных.
0: Спасибо, я полетел.

0: Далее. Полдень. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Ленинском районном суде Орска 20 мая начнется рассмотрение дела о покушении на убийство. В ночь с 7 на 8 марта пьяный мужчина поссорился с сожительницей, выстрелил в нее из спортивной пневматической винтовки с близкого расстояния. Пуля попала в грудь, женщина была доставлена в больницу, где ей провели сложную операцию по извлечению пули. Обвиняемый, ранее судимый, был отправлен в СИЗО. В Бузулукском районе на федеральной трассе М5 «Урал» случилось ДТП. По данным МЧС России, по Оренбургской области столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате чего один из участников аварии оказался заблокирован в искореженном транспорте. На место ЧП оперативно прибыли специалисты МЧС России. Используя гидравлические аварийно-спасательные инструменты, спасатели аккуратно деблокировали пострадавшего. После извлечения из автомобиля человек был немедленно передан бригаде скорой медицинской помощи. Средний размер социальной пенсии как для работающих, так и для неработающих российских пенсионеров в апреле 2026 года превысил 16,5 тысяч рублей. За год эта сумма увеличилась примерно на 1000, что подтверждается данными Социального фонда России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост пенсионного обеспечения граждан составил чуть более 6%. Далее информация о курсе валюты. Доллар 73 рубля 34 копейки, 100 тенге 15 рублей 81 копейка, юань 10 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

что, друзья, мы приветствуем всех здесь в эфире «Радио Хит». Естественно, делаем музыку громче, наслаждаемся моментом уже в это мгновение и вообще проводим пятницу ярко. Готовимся к выходным, так что рассказывайте о своих планах на эти дни, да и вообще на вечер пятницы в том числе. Буду очень ждать ваших весточек. Координаты у нас прежние. Это, конечно, Telegram, Макс, 8922-878-2929. Буду зачитывать уже в конце этого часа, так что скорее подключайся, делай громче, ведь у нас весело. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную работу. Рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
6: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
4: Мы очень любим, когда к нам в студию приходят замечательные гости, особенно когда они юные, они познают что-то новое, интересное. Сегодня у нас в гостях гимназия 2-й, 4-й В-класс, и сегодня ребята к нам пришли с экскурсией, они посмотрели студию, надеемся, им понравилось, но теперь еще и привет, и хотим от них услышать, так что, дорогие родители, готовьтесь, сделайте громче, записывайте, сейчас ваши милые ребята, ваши детки будут передавать привет. Итак, начинаем подходить потихонечку к микрофону. Итак, первый у нас человечек. Поближе, пожалуйста.
5: Всем ассаламу алейкум. Меня зовут Любкин Михаил. Я передаю привет своей маме, бабушке, папе и всем моим родным.
4: Хорошо, так, следующий.
6: Всем привет. Привет, меня зовут Ульяна Заречкина, и я передаю привет Екатерине Шкурт.
4: Замечательно, кто
7: привет,
4: у нас?
7: Привет, я Влад Лоренс, я передаю привет своим родителям.
8: Всем привет, меня зовут Саша, я передаю привет своей маме, папе, сестре и своим друзьям.
9: Всем привет, меня зовут Миша, всем известный. Я передаю привет своему папе, маме, двум бабушкам и всем своим друзьям.
10: Всем привет, меня зовут София Лестер, я передаю привет всем тем, кто меня слышит.
11: Всем хаю-хай, меня зовут Рома Портасов, я передаю привет своему другу Никите Самокутяеву и своей семье.
12: Всем привет, меня зовут Ленара Сарсенбаева, я передаю привет всем своим друзьям и родителям.
4: Так, я вас немножко перебью. Хочется, чтобы нас все услышали, так что давайте поближе к микрофонам, чтобы родители точно услышали своих детей. Так, следующий у нас кто здесь?
13: Всем привет, меня зовут Олег. Я передаю привет всем моим родителям.
14: Привет, меня зовут Ульяна. Я передаю привет городу Оскарову.
15: Всем привет, я ученица 4-го Б-класса. Меня зовут Софья Анашкина, и я передаю привет всем родным, близким, друзьям и всему городу.
4: Замечательно.
16: Всем
4: так.
16: Привет, меня зовут Ярослав, я передаю привет своим родным и всему городу.
4: Замечательно.
17: Всем привет, меня зовут Веста, я передаю привет своему папе, бабушкам, дедушкам и художественной гимнастике города Орска.
18: Всем привет, меня зовут Матвей, я передаю привет маме, папе, бабушкам, дедушкам и всему Орску.
19: Всем привет, меня зовут Воротникова Алена, я передаю привет своему папе, который работает на заводе «Гайская медь», и маме.
20: Так. Всем привет, говорит Миша Ульянов, я хочу передать привет своей маме и бабушке и сестре.
4: Так.
21: Всем привет, я Богдан, и я передаю привет максимальному человеку.
4: Так, хорошо.
22: Всем привет, меня зовут Камиль, и я передаю привет папе, маме и сестре.
23: Всем привет, меня зовут Федор, я передаю всем родителям привет.
24: Всем привет, меня зовут Амин, и я хотел передать привет своим родителям.
4: Вот так, друзья, замечательно. Я очень надеюсь, что сейчас все родители услышали своих любимых, замечательных детей, гордятся ими. Ну и надеюсь, что на долгую-долгую память останется у вас это какая-нибудь запись экрана, что ли, сделайте. Пусть у вас будет, естественно, на канале «Смотри радио». Ну а мы же двигаемся далее. Впереди у нас еще много разных рубрик, интересной информации. Кстати, «Киногуд» у нас на подходе, так что делай громче и узнай все самое интересное из мира кино.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что ж, друзья, вот и рубрика «Киногуд» в эфире «Радио Хит». Виталь, тебе большущий привет.
2: Привет, Настя. Всем еще раз здравствуйте, друзьям. 14 мая свой день рождения отпраздновал режиссер Роберт Земекис. Поэтому в рубрике «Классика» мы рассмотрим одну из его картин. Вообще, Роберт Земекис, я так долго думал, прежде чем сегодня о нем говорить. Наверное, охарактеризую его так. Это главный поставщик наших детских юношеских впечатлений. Я говорю наших, это вот мое поколение, которое смотрело трилогию «Назад в будущее», смотрело «Форреста Гампа», смотрело «Изгоя», ну и так далее. То есть картины, которые так или иначе оставили след вообще не только в мировом кинематографе, но и в сердцах его зрителей. И, в общем-то, до сих пор мы эти фильмы продолжаем пересматривать, а кроме, в общем-то, еще и трилогии «Назад в будущее», ну, которая, конечно, ярче всех, безусловно, листает в этом списке. Были еще замечательные картины. Это и «Кто подставил кролика Роджера», и это «Роман с камнем», я помню, да, «Хочу держать тебя за руку», ну и так далее. В общем-то, плодотворно вполне режиссер работал все эти годы и продолжает это делать сейчас. Один из последних его фильмов тоже вполне замечательный. О нем мы как-то говорили тогда, сейчас, потом, с Томом Хэнксом и Робин Райт. Если будет такая возможность, замечательная картина, посмотрите ее. Ну, а поскольку классику мы вспоминаем, я вот так долго думал и решил, что сегодня поговорим о картине «Страшилы» 1996 года. Сразу оговорюсь, что снимал фильм не Роберт Земекис, а на тот момент достаточно еще молодой режиссер Питер Джексон, который потом нам подарит трилогию «Властелина колец». А снимался здесь как раз Майкл Джей Фокс, звезда фильмов вот трилогии «Назад в будущее». Рассказывается в этом фильме про экстрасенса Фрэнка Беннистера. Ну, он такой полуэкстрасенс, на самом деле полумошенник, наверное. Почему, я сейчас объясню. Дело в том, что с ним когда-то произошла трагедия, в аварии погибла его жена, и с этого момента, испытав потрясение, он начал видеть духов, призраков и так далее. То есть, ну, по факту экстрасенс он настоящий. Но дело в том, что получилось так, он познакомился с тремя такими призраками, немножко тоже жуликоватыми немножко, вот, и они договорились, что те будут навещать дома, выбранные Беннистером, устраивать там некие разгромы, а он будет приходить туда и якобы изгонять нечистую силу, ну и вот таким вот образом зарабатывать. Но наступает такой момент, когда эти духи, в общем-то, никакого зла никому не делали, но, естественно, там, где есть добро, там где-то недалеко и бродит что-то очень злое и нехорошее. И они сталкиваются с одним очень сильным и серьезным духом, который действительно уже убивает людей, то есть подстраивает это все под некий какой-то сердечный приступ. Знает об этом только Фрэнк и видит это существо, эту сущность, да, этот дух только Фрэнк, и получается на него только надежда. Он сможет в итоге остановить это и отправить этого духа, ну, куда-то обратно в преисподнюю или что-то такое. Эти трое его друзей духов, тоже призраков, ему помогают в этом деле. И по ходу расследования и по ходу охоты за этим призраком, в общем, знакомится с одной молодой девушкой, с которой с ней возникают романтические чувства. Замечательное кино, на самом деле, это не фильм ужасов, это комедия. И Питер Джексон, на самом деле, здесь, наверное, был тоже не случайен, потому что в его карьере, в его фильмографии тоже случались фильмы как раз комедийные ужастики. И здесь он себя чувствовал в своей тарелке, а Роберт Земекис, я так понимаю, просто так поотечески приглядывал за этим проектом и ограничился ролью продюсера. Достаточно веселое кино, на самом деле, с хорошей такой на тот момент, это 96-й год, с хорошей на тот момент графикой. И вообще, в принципе, такая, знаешь, человеколюбивая история, потому что всех своих героев, ну, положительных, неоднозначных или отрицательных, так или иначе, режиссер любит. И плюс ко всему, очень много пластов очень классных скрыто в этом фильме. Это, конечно, и психологическая драма, то есть здесь переживающие гибель жены, человек зацикленный буквально, да, на этом горе, из которого надо выйти. Плюс ко всему, очень интересно, он вскрывает историю, так скажем, преступлений, совершенных в 60-е годы в Америке, потому что этот дух, вот, за которым они охотятся, он так или иначе к этому имеет там отношение. Ну, просто всего не хочется раскрывать, потому что потом смотреть будет неинтересно. Я помню также впечатления свои тоже детские, когда-то я его очень давно смотрел. Вот, кстати, надо будет пересмотреть еще раз. Наверняка там что-то новое обязательно откроется. А так, в меру, такое веселое, симпатичное кино. Страшило, 96-й год, категория 16+.
1: Друзья, смотрите, наслаждайтесь, пишите обратную связь. Мы же двигаемся далее. Впереди у нас еще много всего самого интересного. День насыщен на события. Так что подключайся и не пропусти.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробно у продавцов-консультантов на месте продаж.
0: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи.

0: Мы не забываем, что здесь, в эфире Радио Хит, вы можете поделиться своим настроением, эмоциями, несмотря ни на что. Ну, например, если ваши близкие далеко от вас сейчас находятся, или, быть может, вы сейчас очень сильно заняты на рабочем месте, делаете дела и все в этом роде, у вас найдется, если минутка для сообщения, то все, все родные, близкие, все Оренбуржье, везде, где присутствует интернет, услышат вашу весточку, поэтому скорее пиши. Ну а пока нам вот здесь также дописались. Люблю своего мужа Руслана и наших деток Милану, Тимура и Дамиля. Очень приятно, мы вашей семье передаем привет. Это очень, конечно, приятные сообщения, без них никуда, поэтому мы ждем еще больше уже сейчас, который зачитаем, кстати, в следующем часе. Пиши.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио.
1: Слушай больше, чувствуй глубже, смотри дальше.

0: Реклама.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огоник 311-560. 5 833 200 061.

0: Австралия. 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 18 мая сразу в двух поселках Орска отключат горячую воду. Это связано с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей перед новым отопительным сезоном. С 18 по 19 мая работы пройдут в поселке Новая Биофабрика, с 18 по 22 в поселке Вокзальный. Во время испытаний специалисты проверят трубы и теплосети на прочность, чтобы заранее выявить возможные повреждения и избежать аварий зимой. Января по апрель 2026 года на железной дороге в Оренбургской области от наезда подвижного состава пострадали два человека. За аналогичный период прошлого года от поражения электротоком погиб один житель региона, сообщает пресс-служба ЮЖД. Основные причины трагедии, как показывают расследования, одни и те же. Люди переходят пути в неположенных местах, не пользуются мостами и зебрами, ходят в наушниках и капюшонах, не слышат сигналов, а также выходят на рельсы пьяными. Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Каждая из сторон отдала по 205 человек. Сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Как рассказали в Минобороны, обмену военнопленными поспособствовали власти Объединенных Арабских Эмиратов. Они оказали посреднические усилия гуманитарного характера. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 14 копеек, 100 тенге 15 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Всех приветствую на нашей замечательной волне в эфире Радио Хит. Сегодня на связи с тобой днем Настя Центр. Мы продолжим заряжаться позитивом, встречать пятницу с размахом, да и готовиться к выходным в том числе. Но перед этим послушаем множество хороших новостей, рубрик здесь в эфире Радио Хит. Кстати, одна из них вновь на подходе. Это рубрика «Автоэксперт». Узнаем немного об автомобильной жизни уже в середине этого часа. Так что предлагаю тебе подключиться и сделать громче и получать удовольствие. Удовольствие вместе с любимой радиоволной.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
6: Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Угодник 311-565-833-200-061.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, рубрика «Автоэксперт» Илья Дорогов, Костя Макаров здесь. Ребята, здравствуйте.
2: Привет, привет всем, всем отличного дня. Здравствуй, Костя, здравствуй, Настя.
3: Да, всем, друзья, день добрый. У меня сегодня будет интересная тема.
1: И вообще странный день, как ты, Илья, не с теми словами зашел.
2: А я просто с утра уже сегодня здесь был.
3: Понятно. Так вот, друзья, для российских водителей наступил опасный сезон. С приходом тепла на дорогах резко вырос риск столкновения с дикими животными. Да, да, да. Вот
1: только
3: такая
1: Илья
3: вот тема.
1: Не удивил.
3: Да, только Илья не удивился этому.
2: Да, так что, вот. Как будто это как-то связано со мной, я сомневаюсь.
3: Как сообщают в Абсолют страховании, пик аварий приходится на середину лета, а география происшествия охватывает всю страну от Татарстана до Ярославской области. Ну, то есть Оренбургская область, получается,
2: тоже, да?
3: Тоже там, да.
2: В принципе, логично.
3: Да, ну и, соответственно, что чаще всего под колеса попадают лоси и косули, внезапно выбегающие на загородные трассы. Так вот, значит, автоэксперты настоятельно не рекомендуют пытаться резко объехать зверя. Такой маневр может привести к заносу или вылету на встречку. Соответственно, лучше плавно скорректировать траекторию и, соответственно, избежать тяжелых последствий. Ну и важно помнить, что за каждое сбитое дикое животное государству придется заплатить штраф.
2: Ох, какая неожиданность.
3: Да, неожиданность. Так вот, например, за лося 80 тысяч рублей, за кабана 30 тысяч, ну, а даже вот приводится пример, за случайно голубя тоже придется отдать денег. Порядка 600 рублей, ребята.
2: Это 600 рублей это за что еще раз, прости?
3: За голубя.
2: За голубя?
3: За голубя, да. Вот, но важно помнить, если еще и ситуация происходит на территории каких-либо заповедников, суммы, соответственно, будут увеличиваться в несколько раз. Но есть, в принципе, тут и хорошая новость, что компенсацию государству может выплатить страховщик по полису ОСАГО. Но, а, соответственно, ремонт собственного автомобиля без каска уже будет полностью на совести водителя.
2: Но если тут штрафы, смотря какие суммы, может быть, и есть, имеет смысл.
3: Да. Ну, если вы сбили голубя, например.
2: Да, на ОСАГО идти просить, ага. Нет, просто нужно понимать, что если там будет у вас штраф там 10-15 тысяч рублей, естественно, от ОСАГО лучше их не брать, потому что у вас КБМ испортится, и вы потом за само ОСАГО будете платить намного больше в дальнейшем. И долго обратно возвращаться к тому самому уровню.
3: Да, и самый главный момент, что, друзья, покидать место ДТП
2: нельзя.
3: Не стоит, да, потому вообще. Что это по факту грозит вам лишением прав.
2: И вообще забирать странно. Животное с собой нельзя. Это дело егеря, если что.
1: Вообще очень странно как-то. Ну нет, я, конечно, любитель животных, но в такой ситуации машина повреждена. Ты находишься в состоянии вообще непонятном. Спасибо, что я выжил вообще, да, в таких ситуациях.
3: Так и еще и ты должен
1: заплатить, да?
3: Да,
1: это странно. Ну,
2: но как-то там есть на самом деле лазейки. Например, если это произошло под знаком, то есть где знак «дикие животные» есть, то, конечно, тебе не отвертеться. Если знака не было, то это вопрос уже, который можно, так скажем, в юридическом поле пытаться
3: как
2: рассудить.
3: Как-то да. Спорить.
1: Все равно неприятно.
3: Конечно, абсолютно неприятно.
2: Ну да, наверное, неприятно.
3: Да, да, поэтому, друзья, будьте максимально внимательны на дорогах.
2: Да.
3: Так, и еще у меня есть новость о том, что депутаты Госдумы отклонили законопроект, который позволял регионам запустить эксперимент по фиксации средней скорости движения автомобилей между несколькими дорожными камерами.
2: Они уже этим занимаются уже огромное количество времени.
3: Причем очень настырно, обратите внимание, то есть постоянно вот эти вот законопроекты вносятся в Госдуму о том, что давайте штрафовать за среднюю скорость. Ну, честно, уже как-то вот поднадоело все это дело. Вот. Причем я напомню, что штрафовать за превышение средней скорости перестали в 2021 году, после решения Верховного суда. И там указали, что значит, постановление о нарушении должно быть четко определено место и время событий. То есть, а не целый какой-то вот участок дороги, да, где это все произошло. Ну и, соответственно, с тех пор вопрос юридический как бы этот у нас остается не урегулирован. Но вот в Вологодской области они как первопроходцы еще в июле 2025 года, то есть предложили ввести экспериментальный проект то есть на территории области, чтобы посмотреть, как это все будет работать.
2: Но это все так размыто, так непонятно.
3: Я согласен.
2: Но мы представим, вот у нас ограничение в 90 км в час, да, на трассе в основном. Так скажем, не порог, который не штрафуемый, у нас 19 км в час.
3: То есть по факту, да.
2: Да, то есть ты едешь 109 км в час. И у тебя вот ты попадаешь, 109 заезжаешь в этот промежуток, и там тебя, например, нужно сделать обгон автомобиля. Ну, то есть тебе это необходимо. Ты хочешь, не хочешь, все равно ты превысишь. Ну, у тебя автомобиль двигается, там, грубо говоря, 100 км в час, а тебе для обгона нужно его превысить. Соответственно, время в конечной точке ты все равно сократишь. У тебя будет превышение.
3: Вот, вот про это и вопрос.
2: Ну, как бы это очень странно. У вас, ну, грубо говоря, ну, есть где брать еще деньги. Напомню, у вас есть такой слот в виде платных номеров. И будет у вас много денег. Я не могу. Они пытаются что-то там придумывать. Номера. Ребят, люди будут покупать.
1: Я вообще по поводу камер, если честно, ну, нахожусь в шоке, потому что их, во-первых, много. Они везде, где только их вообще не бывает. Так еще при этом всем нам дополнительно камеры, вот, например, есть на перекрестке, на каком-то, да, там в городе, а за перекрестком еще и треногу поставят. Обязательно, чтобы точно вы попали. А самое интересное...
3: Это центр города.
1: Да, а самое, что интересное, что когда вот там, да, что-то с машиной случается, конечно, это неприятно. Хочется найти там камеры, да, поднять видео. Этого нет. А как ты превысил на 2 километра в час,
2: ну, так потому что они делают фотофиксацию, а не видеофиксацию.
1: Да, да вообще в целом.
2: Ну,
1: нет, вот я вообще это... в целом про камеры говорю. Ваши технологии.
2: Ну, а куда деваться? Ладно, Кость, спасибо большое. Интересные новости. Мы же с вами, друзья, давайте будем дальше двигаться по этой пятнице вместе с музыкой от Радиохит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 899 000. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026. Года.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
3: Быть мамой выпускника не просто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода. Рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Куда идем?

0: Смотри радио.
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: что ж, друзья, у нас впереди не менее интересные новости, события, а самое, что важное, розыгрыши и гости, друзья. Да, очень сильно ждем. Сегодня 15:00 у нас придут особые гости. Много о чем интересном поговорим. Чуточку позже расскажу все более подробно. Ну а вообще, друзья, напоминаю, что здесь в эфире Радио Хит можно общаться, делиться настроением, рассказывать, как вы собираетесь провести свои дни, свой вечер пятницы, выходные дни, праздничные, неважно. В общем, ждем вас. Пишите нам скорее на Телеграм и приложение Макс по единому номеру 8922-878-2929. Очень сильно жду всех и каждого. Зачитаю обязательно уже в следующем часе. Пока же у нас впереди Винтаж с треком «Малахит». Далее еще Полина Гагарина с треком «Обезоружена» отметится.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл – 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл – 119 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
4: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Советский район Сутурска присудил 600 тысяч рублей компенсации семье 12-летней девочки, которую избили сверстники в день рождения. Инцидент, напомним, произошел в октябре в поселке Новая Биофабрика. Двое подростков били школьницу ногами и руками, третий бросал зажженные спички. Уголовное дело прекратили из-за возраста нападавших, но суд взыскал деньги с их родителей. Решение суда может быть обжаловано. Оренбуржье получит 850 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка. О дополнительном финансировании ремонта из федерального бюджета заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В Оренбургской области от паводка 2024 года пострадали 283 участка автомобильных дорог общей протяженностью порядка 230 километров. Восстановительные работы начались сразу после схода воды. В 2024-2025 годах отремонтировали 200 участков общей протяженностью 163 километра. Почти половина россиян используют нецензурную лексику на работе. Об этом говорят данные опроса «Суперджоб». Постоянно матерятся 8% работников, еще 40% делают это время от времени. Мужчины ругаются на работе чаще женщин, а руководители реже подчиненных. При этом за последние два года стало меньше людей, которые вообще не используют мата в повседневной жизни. Большинство коллег практически не делают замечаний за грубую речь. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 14 копеек, 100 тенге 15 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Ну что, друзья, приветствую вас вновь в новом часе, естественно, самым ярким настроением. Ну, стараюсь максимально передать вам все самое прекрасное через микрофон, через ваши динамики. Так что и вы тоже давайте-ка принимайте весь этот позитив. А для кого? Он только для наших любимых слушателей. Будем ждать также в ответ море весточек и приятного настроения. Делитесь эмоциями уже сейчас, ведь в конце этого часа обязательно зачитаю все ваши сообщения с огромным удовольствием. Ну а еще подарю вам кое-какие подарки. Так что предлагаю тебе слушать эфир внимательней.
1: Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специалисты. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: День детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Ну что ж, друзья, вот самое время начать разыгрывать подарки. Первый подарок на сегодня. Естественно, разыгрываем два билета на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Ну, естественно, ждем от вас звоночков. Они, кстати, есть. А сейчас познакомимся. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Дамир.
1: Дамир, очень приятно. Дамир, подскажите, пожалуйста, вы готовы ответить на наши вопросы, отправиться на закрытый день детства? Точнее,
2: да,
1: закрытый
2: готов.
1: Кинопоказ. Так, замечательно. А с кем бы пошли? Алло.
2: Алло,
1: Дамир,
2: пошел.
1: С кем бы пошел, да, вот
2: сын.
1: На этот кинопоказ?
2: Сыном пошел.
1: Замечательно, здорово. Как сына зовут?
2: Артур.
1: Артур. Артур, большой привет. Так, ну смотрите, можем сейчас выиграть билетики. Пойдете с Артуром насладить просмотром. Я вам задам вопрос. Естественно, все, что касается мультфильмов, сказок и так далее. Вариантов ответов не будет. Вам нужно будет ответить. Если вы готовы, то могу задать вопрос.
2: Да, слушаю вас.
1: Итак, что просил старик у золотой рыбки во второй раз?
2: Ну, первое корыто.
1: Так.
2: Так, вторую, наверное, может, дом или как избу, наверное.
1: Избу, естественно, это правильный вариант ответа, да, вы молодец. Избу он просил. Ну, слушайте, давайте привет родным и близким в честь вашей победы сегодня.
2: Привет всем, кто меня узнал. Хороших выходных.
1: Спасибо вам большое. Дамир, пожалуйста, трубочку не кладите, я вам сейчас за эфиром расскажу, как свой подарок забрать. Друзья, я же вам напоминаю, что мы здесь разыгрываем приятные подарки. Закрытый кинопоказ ко дню детства от Радиохит и Орск.ру. Смотри радио совместно с Орск.ру приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радиохит с 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выиграйте билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+, на правах рекламы. Организаторы «Смотри радио» и «Орск.ру», вкусный партнер «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен», надежный партнер предприятия «Ормед», социальный партнер, специальный, прошу прощения, «Империя яблок», магазин фирменной техники, а также партнер «Ресторан доставки японской еды суши роллов». Ну что, друзья, двигаемся далее, еще розыгрыши обязательно будут, так что ждите условного сигнала, дозванивайтесь и собирайте свои призы обязательно. Мы же двигаемся далее, музыка впереди.
0: День детства в кино на Радиохит.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: и пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку да тут поиграть.
0: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акции действуют с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
6: Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-560. 5-833-201-61.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, мы продолжаем с вами дарить друг другу хорошее настроение. Не забываем о том, что здесь в эфире Радио Хит у нас много всего самого полезного и интересного. Естественно, мы здесь не только музыку вам даем классную послушать, мы еще, кстати говоря, гостей приглашаем и рубрики различные проводим. Делаем все для того, чтобы вы улыбнулись в этот замечательный день пятницы, построили планы на будущее, наперед, на выходные в том числе. Ну и не забывали нам рассказывать о них, писать сообщения как можно больше и чаще. Понадобится вам для этого Telegram, приложение Макс 8922-878-2929. Очень жду, с нетерпением зачитаю все уже в следующем часе. Впереди же у нас на горизонте Артур Пирожков с треком «Само собой». После я расскажу тебе немного информации о погоде на сегодняшний день и вечер.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 26 градусов, а вечером ожидается плюс 21, в Оренбурге плюс 28, вечером до плюс 25. В Ясном сейчас плюс 25 градусов, а вечером столбик термометра опустится до плюс 20. В Кулантыке и Медногорске плюс 26, вечером плюс 22. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Советский районный суд Орска рассмотрел дело о нападении на 12-летнюю школьницу в поселке Новая Биофабрика. В октябре 2025 года трое несовершеннолетних избили девочку, что привело к необходимости медицинской помощи и работы с психологами. Уголовное дело по статье о хулиганстве было закрыто из-за возраста нападавших, но факт нападения подтвержден. Прокурор потребовал компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей с родителей подростков. Суд частично удовлетворил иск, взыскав 600 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано. Суд рассмотрел иск собственника дома, затопление которого весной прошлого года произошло из-за переполнения колодца центральной канализации. Водоканал отказался возместить ущерб, и дело дошло до суда. Представитель водоканала утверждал, что в затоплении виноват и сам хозяин из-за несоответствия системы водоотведения нормам. Суд назначил экспертизы, которые установили ненадлежащее содержание канализационной системы водоканалом. В результате суд постановил взыскать с водоканала 260 тысяч 422 рубля ущерба, 133 тысячи 221 рубль штрафа и 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 20 тысяч рублей за экспертное заключение. Почти 40% россиян хранят свои деньги на депозитах и накопительных счетах в банках. Почетное второе место занимают наличные под матрасом или в подушке. Поскольку 17% жителей страны не доверяют банковским структурам. Еще 14% для сбережения накоплений выбирают облигации, а 12% покупают валюту. Акции приобретают 9%, а 7% остановили свой выбор на золоте и других драгоценных металлах. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 14 копеек, 100 тенге 15 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Ну что, друзья, обещала я вам гостей в нашей студии. Да и вообще, давайте начнем с того, что ежегодно в России 17 мая отмечают Международный день детского телефона доверия, который работает в России с 2010 года по номеру 8-800-2122. И с 2025 года дополнительно подключен с мобильных телефонов номер 124 с целью привлечения внимания как можно большего количества людей к необходимости решения проблем детей. Ежегодно на детский телефон доверия в Оренбургской области поступает свыше 30 тысяч звонков от детей, подростков и более старшего поколения. Сегодня у нас в гостях Лютикова Надежда Васильевна, прошу прощения, и Антонович Ольга Сергеевна, это представители детского телефона доверия в Орске. Дамы, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так, ну, сегодня вопросов будет много, да, поговорим. Во-первых, давайте расскажем, чем занимается ваша служба.
1: Ну, наша служба действительно существует 2010 года, она существует в Оренбургской области, и занимается она экстренной помощью, психологической помощью для родителей, детей, законных представителей, бабушек, дедушек. Работает она круглосуточно, то есть можно позвонить в любое время суток, то есть и ночью тоже. И сейчас у нас у всех есть смартфоны, они всегда у нас под руками, то есть это та помощь, которая всегда под рукой. Мы всегда говорим, что это та помощь, которая всегда рядом, ну, действительно рядом. И всегда у нас у всех бывают такие ситуации, когда нам нужна помощь, иногда просто хочется высказаться, иногда просто рассказать, как прошел день, возможно, даже поделиться какими-то своими удачами, хорошими оценками, или наоборот, не очень хорошими оценками. Поэтому это можно всегда позвонить на детский телефон доверия по номеру 8-800-2122 или по короткому 124 с мобильных телефонов и поделиться. Всегда есть профессиональная помощь, которая готова выслушать.
0: Очень важно, это очень ценно. Поэтому, друзья, обязательно не переживайте, не стесняйтесь. Всегда есть люди, которые готовы вам помочь разобраться в ваших проблемах. А кто вот, расскажите, кто работает в основном на детском телефоне доверия?
2: Но на детском телефоне доверия работают специалисты, в основном психологи. У данных специалистов базовое образование высшее, психологическое. Но прежде чем этот психолог поступит работать на детский телефон доверия, он проходит еще дополнительное квалификационное образование. Значит, они проходят всяческие тренинги, они проходят учебу в фонде, который курирует детский телефон доверия России, это фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. После того, как они прошли обучение, естественно, однозначно каждый специалист проходит стажировку. Стажируется у более опытного психолога-консультанта, который уже длительное время работает на детском телефоне доверия. И после того, как удачно завершена стажировка, этот специалист приступает к работе на детском телефоне доверия. Какой отбор осуществляет руководство для работы на детском телефоне доверия? Конечно, в первую очередь, эти люди должны быть порядочные, добрые, отзывчивые на те беды, на те проблемы, с которыми будут звонить абоненты на детский телефон доверия.
0: Так, замечательно. Ну, мы разобрались, что режим работы у вас круглосуточный, можно дозвониться в любое время. Еще вот такой вопрос. Можно ли дозвониться на детский телефон доверия с нулевым балансом?
1: Да, можно позвонить даже с минусовым балансом, можно дозвониться, поэтому плата за звонок не взимается, поэтому если ребенок для того, чтобы поговорил, ему не нужно беспокоиться о том, что да, сколько у него осталось, сможет ли он там все высказаться, сможет ли он получить тот результат, да, за которым он позвонил, то есть в любом случае обязательно он дозвонится и обязательно получит ту помощь, то есть об этом беспокоиться абсолютно не нужно ему.
0: Ну да, это хорошо, ведь разговоры и проблемы бывают разные, соответственно, и время на разговоры тоже нужно уделить разное. Для кого-то больше, для кого-то меньше, здесь хорошо. Поэтому, дорогие наши слушатели, если вдруг у вас существуют какие-то проблемы, особенно детишки, которые нас тоже, возможно, слушают, не переживайте, всегда есть люди, которые готовы вам помочь. Если вы не знаете, как решить проблему, не знаете, к кому подойти, обязательно можете обратиться по детскому телефону доверия 8-800-2122 или с мобильного телефона на номер 124. У нас еще будет достаточное количество вопросов и ответов. Мы немного прервемся. У нас будет хорошая музыка в эфире, немного рекламной интеграции. Ну а дальше узнаем кое-что новое и интересное.
3: Смотри.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Но пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте были Alok, Illenium и трек To The Moon. Вторую строчку занимал Teddy Swims и его Mr. Know It All. Лидером нашего хит-парада была Биар Вульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
3: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск. Проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
6: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
7: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
6: Алло, а можно такси к школе?

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрывай жилетами в кино скорее билет. Билет!
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменный техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: что, друзья, сегодня у нас замечательные гости. Представители детского телефона доверия в Орске. Лютикова Надежда Васильевна и Антонович Ольга Сергеевна. Здесь мы обсуждаем вопросы, которые касаются многих. Действительно, обсуждаем самые вот серьезные темы. Здесь мы уже поговорили, что за организация, что за служба, когда они работают, как дозвониться. Если что, номер, еще раз напомню, 8 800 2122, либо же с мобильного телефона номер 124. Так, расскажите, с какими темами вы работаете и какие проблемы вы помогаете решать?
1: Скажем, по статистике, скажем так, да, то чаще всего у нас обращаются по отношениям со сверстниками. Uh-huh. Да, сейчас, наверное, этот вопрос стоит, я думаю, для всех. Причем, если раньше этот вопрос как-то начинал там, ну, с 10 лет, с 11, раньше он был вообще с 13, этот вопрос доставал так очень резко, то сейчас он как-то у нас все молодеет, можно так сказать, и уже в первом классе даже возникают вопросы, да, вот этих вот отношений в классе, иногда вот с одним человеком, иногда со всем классом. Вот, и вот этот вопрос у нас стоит на первом месте, на втором это детско-родительские отношения, то есть это вот самые близкие люди, как всегда говорю, научись любить своего ближнего, не того какого-то далекого, которого ты видишь один раз там в год, а тот, который с тобой всегда рядом, которого ты знаешь, который там эмоционально тебя как-то цепляет. Сейчас век такого ускорения, да, очень быстро течет время, очень много занятости, и вот эти межличностные отношения, межличностное общение в семье, оно порой уходит куда-то у нас на второй план, и на первый план у нас выходят различные соцсети и так далее. Даже, наверное, вы сейчас наблюдаете тоже, что у каждой семьи есть там свой какой-то канал, где-то они заводятся в сетях и там общаются чаще, чем вот когда они видят друг друга дома. И если раньше все приходили там родители с работы, дети там с учебы, с своих различных кружков приходили, делились, то как проходит день, то сейчас вот это межличностное общение, оно тоже порой уходит куда-то на второй план, да, и как мне нравится Павел Воля, поэтому так говорил, как дела в 10 лет, и ребенок говорит, норм, ты поел, норм, все норм. То есть вот это остается одно единственное слово, с которым общается, поэтому вот этот очень важный момент, конечно, не упустить. Вот это межличностное общение между родителями, там, очень хорошо, если будут бабушки, дедушки и так далее. Здесь возникает тоже вопрос. Ну и каждое поколение сейчас, оно развивается, вот эти недопонимания, ценности меняются с каждым разом, какие были раньше сейчас, да, если особенно, например, так получается, что родители куда-то уезжают, например, работать в другой город и остаются с бабушками, то есть одно поколение минус, возникают тоже различные вопросы, недопонимания, конфликты и так далее. Ну и наш любимый подростковый возраст, к которому никуда не денемся, когда ребенок сам начинает определять, что такое для него хорошо, что такое плохо, и различные другие понять, что такое любовь, что такое дружба. А родители говорят, неправильно, вот так надо, да, здесь тоже возникает. То есть вот это такие вечные вопросы, они все равно остаются для нынешнего поколения, тоже очень часто подростки с этим обращаются на детский телефон доверия, ну и также вопросы любви, влюбленности, кумира, они тоже являются, да, важными и часто задаваемыми, и учебные проблемы, да, все-таки у нас с 7 там, до 18 лет, у кого-то чуть пораньше там, да, это все-таки учебная деятельность, и, конечно же, тоже возникают здесь различные вопросы, в том числе и по выбору профессии, куда пойти учиться, с одноклассниками отношения, с учителями отношения и так далее, то есть выбор тоже вместе, своего места в коллективе, это тоже вопрос возникает, то есть, ну, достаточно большой вообще спектр сам по себе, но вот эти вопросы, наверное, чаще всего, как раз, если говорить по статистике, больше чаще всего их как раз задают, и с этим звонят. Конечно, есть вопросы и суицидальными мыслями, да, тоже такие вопросы возникают, к сожалению, тоже подростки звонят, бывает, что как раз подросток – это тот ребенок, который все-таки эмоциональный, да, и реагирует на любую ситуацию эмоционально, поэтому вот здесь как раз помочь вот эту эмоциональную нагрузку снизить ситуацию очень-очень важно. И хорошо, что есть телефон доверия, когда готов выслушать, готов принять ребенка. Вот с этими его чувствами, с этой лавиной чувств, да, и родители иногда не видят, что все, иди уже, да, вот это вот все одно и то же. А здесь есть как раз консультант, психологическая помощь, то есть в чем отличается, вот, например, ты расскажешь другу, да, или позвонишь на детский телефон доверия, прежде всего, это профессионал, который исходит не из своего там личного опыта, ну, ты знаешь, у меня там был, да, говорит, а он исходит все-таки из профессиональной позиции, и он готов тебе помочь, да, исходя из того, что именно для абонента, который сейчас позвонил, что для него именно важно, и что для него будет комфортно, некомфортно, да, значимо, незначимо и так далее. Вот в этом тоже есть особенность помощи на детском телефоне доверия.
0: Так, хорошо, вот мы поговорили про школьный возраст, про молодых людей, да, которые там подростки и все остальное. А вот можно ли рекомендовать службу, вашу службу родителям для детей дошкольного возраста?
2: Конечно. И родители дошкольного возраста могут позвонить. Как уже озвучила Ольга Сергеевна о том, что специалист-профессионал может... телефонный консультант не дает советы, а рекомендует с точки зрения профессиональной. Угу. И, естественно, есть проблемы в воспитании и даже в образовательной среде, и дошкольного, у детей дошкольного возраста. Поэтому я бы рекомендовала родителям дошкольного возраста, детей дошкольного возраста, звоните на детский телефон доверия для того, чтобы послушать действительно психолога-профессионала.
0: Это хорошо, что можно обратиться, поэтому, дорогие наши слушатели, берите, пожалуйста, на заметку, что можно обратиться по номеру 8 800 2122, а также с мобильного номера телефона 124, ну и, в общем-то, решить какие-то проблемы, которые действительно вас волнуют. Это вот, как мы уже выяснили, касается и родителей, детей дошкольного возраста, если что-то интересует, и получить должную консультацию специалистов. Ну, а мы, естественно, продолжим еще обсуждать все эти темы, но только уже после небольшого перерыва на музыку послушаем, насладимся и продолжим общение далее.

0: Ну что же, мы с вами продолжаем. Здесь в эфире Радио Хит. У нас замечательные гости. Представители детского телефона доверия в Орске. Лютикова Надежда Васильевна и Антонович Ольга Сергеевна. Мы продолжаем обсуждать важные темы, которые касаются всех и каждого. Ну вот, дамы, расскажите нам, пожалуйста, об анонимности. Гарантируется ли анонимность при обращении? И вообще, нужно ли свое имя при звонке называть?
1: Ну, анонимность – это один из главных принципов, один из нескольких главных принципов детского телефона доверия. Поэтому, если ребенок позвонил, ему, например, некомфортно, да, он боится там и так далее, он может даже назваться не своим именем. То есть консультант его будет называть так, как он зовет. Сказал, что он там, его зовут, да, Иван, значит, его будет консультант называть Иваном. То есть как ему удобно. Ну, то есть это дополнительная защита такая для ребенка, чтобы он чувствовал себя в безопасности. И информация как раз передается только та, если это есть необходимость, только на которую соглашается ребенок. Если ребенок рассказывает какую-то информацию, консультант видит, что необходимо там обращение, ну там в социальные, например, структуры, в любом случае он обязательно спрашивает. То есть если ребенок, да, или там взрослый дает согласие на то, чтобы эта информация была передана, только тогда она передается. Если ребенок говорит нет, то мы можем только мотивировать, например, чтобы, может быть, он какие-то ситуации бывают, да, где, ну, возможно, какая-то или опасность, или нужна помощь какая-то, мы можем мотивировать. Если, а так информация может передаваться только если есть угроза жизни для ребенка. Поэтому здесь анонимность – это один из главных признаков, принципов детского телефона доверия. Звонки не записываются, и номер не определяется, поэтому как взрослые, так и дети, подростки могут звонить абсолютно, зная, что это безопасно для них.
0: Так, здорово. А вот расскажите, пожалуйста, можно ли в каких вот ситуациях, мы в целом уже поговорили, да, вкратце, при каких обстоятельствах мы можем позвонить. Ну, а вообще, вот еще такой вопрос. Можно ли позвонить, если чувствуешь себя, например, там, одиноким, если вот даже какие-то истории, что вообще там жить не хочется, как вот, да, многие говорят, или если тебя родители не понимают. То есть ты в любом случае можешь позвонить и обратиться с этими темами, верно?
2: Верно. Когда тебе одиноко, когда действительно грустно, обязательно надо позвонить на детский телефон доверия. Ведь действительно, как уже мы затронули, о том, что сейчас очень большой поток информации, но общение, особенно среди детей, среди подростков, разобщено. Поэтому они действительно со своими соцсетями сидят один на один. И, естественно, в некоторых моментах они чувствуют себя одиноко. Тогда, когда этот ребенок позвонит на детский телефон доверия, то он, конечно, почувствует вот эту эмпатию, то есть сопереживание, сочувствие. Психолог, консультант выслушает этого абонента, действительно, может быть, с ним проговорят только про те проблемы и почему он чувствует себя одиноко. Ну, что-то порекомендует. Или как бы они вместе найдут ресурс для того, чтобы он вышел из этого состояния одиночества. Может быть, рядом есть действительно друг, и он как-то забыл про него. Может быть, есть родственники, бабушка, дедушка, с которым можно поделиться своими какими-то плохими впечатлениями или своей какой-то проблемой. И то есть вместе ребенок вместе с психологом-консультантом найдет ресурс для того, чтобы выйти из этой вот из этой ситуации одиночества.
0: Так, вот мы выяснили, что каждый человек может позвонить, это все хорошо. А если, например, ситуация такая, что вот человек за друга своего переживает, и он решил обратиться, рассказать о своем товарище, такое возможно сделать?
1: Да, здесь тоже возможно. Я еще, если можно, добавлю. Здесь можно позвонить не только, если у тебя была какая-то проблема. Иногда бывает, хочется поделиться и радостью. Тоже не с кем, да. Вот мы же тоже любим делиться там взрослые даже какими-то своими положительными успехами. И у нас тоже бывают, что такие звонки, когда дети звонят и говорят, вот, я сегодня там один, единственный всего класса получил эту оценку хорошую. Ему хочется поделиться этой радостью, да. Он там позвонил мамам, ой, сейчас некогда, я на работе, давай вечером там попозже. А ему сейчас хочется. Знаете, вот этот эффект, который, вау, да, вот да. Этот, ему хочется именно сейчас, когда он наполнен сам этими эмоциями, да. Мы все знаем, что там со временем эти эмоции, они такие поляризмы угасает. Поэтому ему хочется сейчас поделиться. И вот у нас, например, девочка, она говорит, у меня все хорошо, я просто рассказать. Как, я, как у меня прошла контрольная, как я ее написала, как я замечательно. То есть это тоже может быть. По поводу звонков третьего лица, это тоже часто бывает, когда переживает, да, за друзей переживают. Вот, и хотят им помочь, но не знают как. В силу того, что нету вот этого опыта, да, каким образом. И такие звонки тоже бывают, они чуть реже, чем, да, когда обращаются своим, но тем не менее они тоже бывают, мы обязательно тоже с такими абонентами работаем, обязательно их выслушиваем, то есть, ну, конечно, мы же мотивируем все-таки, чтобы сам друг обратился, потому что мы сами понимаем, что, да, одна и та же история, которая рассказана несколько раз, она очень сильно искажается, информация доходит не совсем верная, и мы обращаем внимание, как тебе вот, что с твоим другом происходит, а что, как для тебя это, вот твой друг там, да, ну, с девушкой расстался, переживает, а как ты при этом себя чувствуешь, и мы немножко обращаемся все-таки и к самому абоненту, который сейчас у нас, да, сейчас у нас на связи, да, и как он в этом процессе, как он протекает, как он проживает эти моменты, когда другому, ну, там, близкому человеку, да, дорогому человеку плохо, что с ним происходит в этот момент, то есть немножко обращаемся к нему, к его чувствам, к его эмоциональной сфере тоже. То есть здесь такая немножко двойная работа происходит.
0: Ну, то есть, да, быть может, и ему, да, в первую очередь нужна какая-то поддержка и помощь, даже не его другу. Ну, слушайте, это все хорошо. Но...
1: Друг, может быть, высказался уже, ему стало легче, а тот ходит и держит себе никак.
0: Это, знаете, как вот история, когда тебе рассказывают какой-то секрет и говорят, ты только никому не говори. Ты ходишь, а тебя переполняют эмоции, чувства, тебе хочется с кем-то поделиться, а вот ну не с кем. Ну да, действительно, это вот очень хорошо, что есть такие люди, которые готовы принять наши какие-то сложные ситуации в жизни, помочь и подсказать. Ну, в общем, друзья, я вам еще раз напомню, номер телефона 8 800 2122, также с мобильного номера телефона вы можете дозвониться, номер 124, рассказать о своих, как мы поняли, уже каких-то проблемах или, быть может, радостях в своей жизни. В общем, люди, которые имеют специальное образование, психологи, которые помогут и подскажут вам. Мы же продолжим уже после рекламной интеграции, так что оставайся с нами и не пропусти, чтобы узнать все самым первым.
3: Смотри вперед.

0: карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Угодник 311-560. 5-833-200-061.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, мы продолжаем обсуждать серьезные темы здесь в эфире «Радио Хит». Сегодня у нас представители детского телефона доверия в Орске. Лютикова Надежда Васильевна, а также Антонович Ольга Сергеевна. Здесь мы уже многое обсудили, у нас еще осталось несколько вопросов. Расскажите нам, пожалуйста, можно ли позвонить, если ребенок вдруг находится в какой-то серьезной опасной ситуации здесь и сейчас?
1: Это очень хороший вопрос, потому что ситуации, к сожалению, такие становятся в последнее время все больше, и ребенок, я бы даже сказала, что это нужно проинформировать его, да, прежде всего, родителям. Вообще, если дети обратят внимание, то детский телефон доверия у нас есть практически в каждой школе. Обязательно висит баннер, либо какая-то визиточка, да, то есть о том, что есть такой номер, существует у нас в России. Вот, и ребенок обязательно может позвонить, если он даже, например, не знает, там, да, как вызвать помощь, полицию или какие-то еще другие службы, которые ему необходимы, он может позвонить, и консультант уже с его разрешением может обратиться в различные службы. Это может быть как и

0: скорой, как и полиция, да. Ну, вот у нас был случай, например, когда маме плохо стало, ребенок в силу своего возраста не знал. Ну, вот хорошо, что мама его проинформировала о том, что есть вот такой номер. То есть она забила, и достаточно было ему назвать цифру 1, и номер, то есть звонил сразу на детский телефон доверия. Вот. И как раз вызвали скорую, и маме помогли. То есть, ну, там хроническое заболевание такое было у мамы. Вот, поэтому это очень нужно. То есть ребенок вот не растерялся в этот момент именно потому, что мама ему подготовила, она ему сказала, куда можно позвонить, да, как можно позвонить, там, ну, там, какие-то моменты. Она понимала, что ребенок в силу своего возраста там не сможет какие-то моменты объяснить. Ну, вот консультант как раз помог и побыл с ребенком, пока не приехала, то есть скорая пока не приехала, потому что, естественно, маме плохо, мама без сознания, ребенок в шоке испуган, находится, да, испуган. Вот, а здесь как раз с ним есть взрослый, который с ним разговаривает, да, который может его успокоить, побыть с ним рядом, побыть, да, как-то помочь ему тоже, чтобы он открыл дверь, сориентировать его, что можно сделать и так далее. То есть здесь это очень-очень важно. Если вдруг какая-то ситуация, вы находитесь в опасной ситуации, вам угрожает опасность, это может быть и физическое насилие, это может быть эмоциональное насилие, да, это может быть сексуальное насилие, вы тоже можете позвонить на детский телефон на доверие, если, ну, вот растерялись в этот момент, да, не знаете, как, что, куда, или там переживаете, или еще какие-то бывают моменты. Иногда подростки же говорят, они пошли туда, а на самом деле идут в другое место, да, и очень боятся, что если обратятся, то там их поругают, там родители не пустят больше и так далее. Здесь есть такое безопасное пространство, где можно тоже выйти, и психолог как раз трезвый может даже просто в этой ситуации сказать, как ее избежать или как выйти из этой ситуации. Поэтому на детский телефон доверия можно звонить в тех ситуациях, когда вы чувствуете, что, ну, как-то вот некомфортно, да, в какой-то ситуации вы находитесь.
1: Даже как удобно, что ребенок, когда еще не очень осознанном возрасте, ему не придется запоминать там несколько телефонов, ему достаточно запомнить один, там, грубо говоря, да, 124, который он сотового может набрать и рассказать, да, о каких-то опасных ситуациях. Ну и вообще, нужно ли заранее формулировать вопрос, или вам можно просто, например, позвонить, там, я не знаю, рассказать о своей истории, о своей жизни, как вот, как от души, грубо говоря, идет.
0: Ну, бывает по-разному, конечно, но у нас были такие звонки, говорят, подождите, я записал, у меня есть несколько вопросов, у меня есть целый список, да, прямо слышно, как разворачивается листочек этот, вот, то есть бывают такие, это все зависит, ну, конечно, когда ребенок волнуется, то лучше ему подготовить, чтобы он смог правильно сформулировать, бывает, что переживает, но обычно вот этот вот контакт, да, это один из главных таких первых этапов работы, когда устанавливается контакт, да, с ребенком, со взрослым, с родителем, чтобы было доверие, чтобы было вот это информационное пространство, где ребенок или взрослый чувствует себя свободно, что он понимает, что его принимают, конечно. Но если вдруг, вот, ну, бывает, все мы разные, кто-то очень сильно волнуется, то можно сформулировать заранее, записать, о чем хотелось бы поговорить, какие есть вопросы, и позвонить, это озвучить. И, ну, опять же, если вдруг что-то не договорил, да, у нас консультанты всегда, например, говорят о том, что он говорит, я бы хотел с вами еще именно, вот вы уже знаете мою историю, да, я бы хотел именно с вами поговорить, то консультант всегда скажет, что вот я буду тогда-то, ты можешь мне позвонить вот там тогда-то, с этого времени до этого времени. И ребенок может позвонить и продолжить, если вдруг он что-то не успел договорить. Или ситуация, да, бывает же, она получает развитие, да, то есть какие-то моменты обсуждаются, и ребенок выполняет рекомендации, ситуация развивается. Ему хочется поделиться результатами, что у него какие-нибудь изменения, что произошло. Это тоже возможно. Всегда консультанты идут навстречу ребенку, либо взрослому, там, если это родитель.
1: Так, здорово. Вообще, мне очень радует, что есть такие организации, потому что не всегда люди способны, не говоря, да, там, о взрослых, да, что они не всегда способны справиться, а вот дети уж тем более, поэтому хорошо, что есть такие службы. Друзья, Международный день детского телефона доверия отмечается 17 мая. Мы вам еще раз напоминаем, что 8 800 2122 номер, на который вы можете всегда позвонить в любое время дня и ночи, а также с мобильного телефона номер 124. Так что обязательно решайте вопросы с людьми, которые знают, с обученными людьми, с образованием. Ну и, естественно, сегодня вы к нам пришли в гости не просто же вот рассказать, да, о сложной работе. Давайте уделим время и вашему вашим родным, близким. Они, уверена, сейчас очень ждут ваших приветов, поздравлений, поэтому эфирное время ваше.
0: Ну, я хочу передать большой привет своей семье. Большой должен пожелать им здоровья, счастливых дней, положительных эмоций и вот этого теплого, дружеского, семейного общения как можно чаще.
1: Так, замечательно.
2: А я передаю привет городу Оренбургу, всем тем родственникам, которые проживают в этом городе. И, конечно, семье сына, город Ноябрьск, северный город. Особенно внуку Владу. Влад, привет! Большое спасибо, что дали такую возможность передать привет.
1: Замечательно. Мы с радостью ждем вас в гости вновь. Спасибо, что сегодня пришли, рассказали нам очень важную информацию, очень нужную и ценную. А мы вам желаем прекрасного дня, хорошего настроения. Слушайте вместе с нами музыку от Радио Хит. Приходите в гости, будем счастливы. Друзья, мы же двигаемся далее. Впереди у нас не менее хорошие новости, музыка, а также розыгрыши будут присутствовать. Так что оставайся с нами и не пропусти.
3: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
4: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня — это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас расскажу о погоде. В Орске +26, вечером +21, в Оренбурге +28, вечером +25, в Ясном +25 сейчас, вечером до +20. В Кувандыке и Медногорске +26, вечером +22. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Сразу две семьи из Оренбургской области вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Итоги полуфинала подвели накануне в Уфе. В числе победителей – семья Галайда Антипиных из Орска, а также семья Юдиных и Шнякиных из Оренбурга. Конкурс проходит по инициативе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финал состоится в Москве в июле. Участники поборются за 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, финалистов ждут семейные путешествия. Теперь главное не растеряться в столице и привезти домой хотя бы один сертификат. Держим кулачки за наших. В Оренбурге 13-летний велосипедист попал под колеса автомобиля. ДТП произошло на улице Механизаторов. Как сообщили в региональной госавтоинспекции, сообщение о происшествии поступило в полицию днем. На место выехали сотрудники ГАИ. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Черри Т-11» допустил наезд на подростка на велосипеде. Школьник двигался по правому краю проезжей части, но во встречном направлении. В результате аварии 13-летнего мальчика доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи подростка отпустили домой, ему назначили амбулаторное лечение. Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Букет сирени в спальне может вызвать головную боль, аритмию, проблемы со зрением из-за вещества сиренгин. Аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева пояснила, что аллергию чаще вызывают деревья и злаковые травы. Сильно пахнущие цветы, как сирень, могут ухудшить самочувствие аллергиков, если у них уже есть симптомы от других аллергенов, действуя как раздражители. Рекомендуется ставить такие букеты в хорошо проветриваемых помещениях. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 14 копеек, 100 тенге 15 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

Приветствую всех в новом часе. С тобой на связи Настя Центр. Ну что, друзья, если вы уже устали и день кажется вам очень длинным, я вас, обрадую. Конечно, 16.05 на студийных, а значит, что до конца рабочего дня осталось совсем пару часов, совсем чуточку, друзья. Поднажмем и вперед на выходные. Так что успехов вам, сил и больше яркого настроения. Музыка от Радио Хит вам поможет, и я буду стараться дарить вам только позитив. Только яркие эмоции и побольше клевого настроения. Будь вместе со «Смотри радио».

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда!

0: и пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрывай жене Томи. В кино скорее билет!
1: Билет?
3: Да, билет!
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
1: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Еще один пример, как не стоит сдаваться и опускать руки. За последние вот 30 лет супружеская пара из Техаса не пропускала ни одного розыгрыша лотереи. Такая верность просто не могла в конечном итоге не вознаградиться. Счастливый муж и с женой рассказали, что билет, купленный еще в апреле, обернулся огромной радостью. А радость, оценивающаяся в 41 миллион долларов. Именно такой джекпот сорвали герои этой истории. Позже муж признался, что, осознав свое богатство, он не мог заснуть целую ночь, но такую бессонницу неприятной не назовешь. Что касается того, что пара будет делать с полученными деньгами, то часть их плана заключается в том, чтобы помочь своим родственникам. Победители также хотят использовать этот приз для какого-нибудь путешествия, которое им необходимо. Но слушайте, везение все-таки вот настало, да, у данной семьи, но мы тоже желаем, чтобы ваше везение рано или поздно вас все-таки посетило.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: на Фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: ООО «Афина». Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Руфик пишет: Вика, Гелих, привет, надо встретиться срочно, а также привет радио. Благодарю, поздравляю всех арчан с Днем Семьи, всем здоровья и счастья. А также нам написали: семья Юсуповых с города Полярный передает привет всему Оренбуржью. Также огромнейшее вам спасибо. Очень приятно осознавать, что вы с нами, что вы рядом и пишете свои самые приятные слова нам сюда в студию. Кстати, мы продолжим в том же духе, будем зачитывать сообщения вновь и вновь. Главное, пишите как можно больше. Телеграм и Макс с единым номером 8922-878-2929. Жду с нетерпением, у нас же впереди еще большее количество музыки специально для тебя. Так что предлагаю остаться, сделать громче и услышать все самым первым.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-560. 5 833 200.

0: Италия. 17 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 18 мая сразу в двух поселках Орска отключат горячую воду. Это связано с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей перед новым отопительным сезоном. С 18 по 19 мая работы пройдут в поселке Новая Биофабрика. С 18 по 22 мая в поселке Вокзальный. Во время испытаний специалисты проверят трубы и теплосети на прочность, чтобы заранее выявить возможные повреждения и избежать аварии зимой. Жители просят соблюдать осторожность рядом с объектами теплоснабжения. Если вы заметили утечку воды или пар, об этом нужно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу МУП ОПТС по телефону 21 30 46. На комбинате «Уральская сталь» прошли плановые учения по пожарной безопасности. В ходе учения была отработана эвакуация сотрудников и действия экстренных служб при условном пожаре в административном здании. Все нормативы выполнены за 15 минут. Тренировки проводятся дважды в год для отработки навыков и обеспечения безопасности. Борцам из России вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном страны. Спортсменов допустили на соревнования без ограничений во всех возрастных категориях. Решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. С февраля 2025 года россияне выступали на взрослых турнирах под флагом Объединенного мира борьбы. В январе 2026 года спортсменам в возрасте до 24 лет позволили участвовать в турнирах под флагом и с гимном страны. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 14 копеек, 100 тенге 15 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

Приветствую всех на нашей замечательной волне. Ну что, друзья, новый час, новые розыгрыши и новые подарки ожидают нас. Так что обязательно подключайся, делай громче и не пропусти. У нас будет весело, интересно и классно. Да, тем более, что сегодня пятница на календаре. Значит, что впереди у нас приятный вечер перед выходными. Соответственно, можно будет выполнить какие-то планы, которые вы хотели бы совершить уже сейчас, но работа пока не позволяет. Но это тоже не страшно. До конца рабочего дня осталось совсем чуть-чуть. Так что оставайся с нами, сделаем твое настроение круче. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Ну что, друзья, самое время рассказать вам, какой праздник отмечается сегодня, точнее, какие события. А именно 15 мая у нас сегодня на календаре, пятница, сегодня Международный день семьи. 33 года этому событию. Мы поздравляем всех с этим приятным, классным праздником. Международный день климата сегодня отмечается, 34 года этому событию. День московского метрополитена, 91 год, также день калейдоскопов, день сухого пайка, день исчезающих видов животных. Ну все, под вечер уже начинаем сговариваться. День принесите кому-нибудь цветы, а также сегодня из интересного, что здесь, а правильно, сегодня праздник деревьев, день деревьев. А также сегодня день учителя, вот в Мексике, например, отмечается. День солнцезащитных очков, день пиццерийной вечеринки, так что можете пиццу сегодня на вечер заказать, устроить себе такую. День на велосипеде на работу, день незабудки, и сегодня еще множество именин. Друзья, они у Бориса, Афанасия, Глеба, Давида, Зои, Романа и Михаила. Мы причастных поздравляем и двигаемся далее по этому дню, только вперед, поближе к выходным и к нашему замечательному, свободному от работы вечеру. Так что подключайтесь, а я же напомню вам, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Итак, друзья, вкусные знания в эфире Радио Хит. Сегодня мы разыгрываем вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. А здесь у нас уже есть человек, который до нас дозвонился. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Евгений.
1: Евгений, очень приятно. Ну что, Евгений, вы успели дозвониться до нас первые, теперь вот дело за вами. Чтобы выиграть вкусный бокс, я буду задавать вам вопрос с тремя вариантами ответов про нашу область. А вам нужно будет верно ответить на вопрос, тогда бокс достанется вам. Вы готовы?
2: Да.
1: Итак, внимание, вопрос. Какого числа в Орске официально празднуют День города и почему? В последнюю субботу августа в память о закладке Орской крепости по старому стилю. В последний день лета в ознаменовании начала строительства солдатских сооружений в Орской крепости. Или же 1 сентября в честь начала Нового года по старому стилю.
2: Ну, я думаю, наверное, первый вариант.
1: Первый вариант. В последнюю субботу августа в память о закладке Орской крепости по старому стилю. Действительно, это верный вариант ответа. Мы вас поздравляем. Сегодня вам достается бокс. Давайте привет родным и близким в честь выигрыша вашего.
2: Привет моей семье. Вам большой привет всем, кто меня знал.
1: Так, спасибо вам большое. Очень приятно, что вы сегодня до нас дозвонились первый. Трубочку, пожалуйста, не кладите. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как забрать свой подарок. Друзья, мы продолжаем познавать нашу область, наши родные края. Новые вопросы, новые ответы для нас. Возможно, какую-то информацию мы не знали, а теперь вот в курсе. Так что тоже вы можете участвовать, подключаться и узнавать что-то интересное. А вообще узнать еще больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. Ну что, мы двигаемся вперед. У нас, естественно, много музыки, естественно, привет и хорошее настроение уже сейчас.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
1: 22-47-47.
0: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
1: 22-47-47.
0: Нужна гарантированная подача машины?
1: 22-47-47.
0: Когда нужно такси, звони в такси «Лидер».
1: 22-47-47.
0: Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: В Мегарай новое поступление кашпо, подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарай. Приходи и выгодно покупай.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь стулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
5: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
7: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
8: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
9: Зависит только от тебя.
7: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огоник 311-560. 5 833 200 061.
10: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что ж, друзья, вот они, считанные минуты до конца рабочего дня. Прекрасней быть не может, особенно когда впереди выходные. Да, продолжаем мы, значит, радоваться этим событиям. Мы не забываем о том, что лучше, конечно, ими делиться с родными и близкими, ну и с любимой радиоволной. Поэтому мы очень ждем, а тем более впереди у нас еще и вечер драгоценный, который мы проведем, конечно же, уже с новым ведущим, а именно с Кристиной. Так что давайте ее ожидать, встречать и, в общем-то, тоже радовать сообщениями. Впереди у нас музыка, немного информации о погоде также будет и множество замечательных треков и композиций, ну, твоих любимых.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу о погоде. В городе Орске в данную минуту +26, вечером +22, в Оренбурге +26, вечером +24. Ясно +23, вечером +20, в Кувандыхе и Медногорске +24 градуса, вечером до +22. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Ну что, друзья, под замечательные ритмы мы здесь прощаемся и встречаемся, и, в общем, все на свете. Кристин, привет.
1: Привет.
0: Как дела?
1: Отлично. У тебя как?
0: Хорошо.
1: Вот
0: хорошо.
1: Такой парадокс. Я вышла, вроде бы ветер дует, а он такой теплый, но он дует, и непонятно, как одеться. Вот Оксана меня даже спросила, почему я в кофте? А я не знаю. Без кофты, мне кажется, я бы замерзла. В кофте я, мне кажется, запарила. Я не знаю, как одеваться.
0: Жарко.
1: Что за погода такая непонятная?
0: Ой, ну не знаю. Но главное, что там уже теплее, уже близится погода к лету. Половина месяца осталось, еще чуть-чуть, и все можно...
2: Скорее же.
0: Да, вот. Так что давайте-ка, друзья, одеваемся по погоде, смотрим друг на друга, берем советы, но как по-другому, как иначе. Вот. Ну и оставляю вас, конечно, с Кристиной здесь сегодня вечером. Также веселиться, пятницу вечер встречать, выходные тоже встречать. В общем, масса у вас здесь хорошего настроения и поводов, так что тебе приятного вечера.
1: У-ху!
0: Пока!
1: Пока!

0: Уралия 18 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На Комсомольской площади в Орске 16 мая пройдет традиционная весенняя ярмарка саженцев. Для дачников и любителей огородов почти официальный старт сезона, когда балконы, подоконники и багажники машин снова заполняются рассадой. С 10 утра до 15.00 на площади развернут торговые ряды. Орчане смогут купить семена, овощную и цветочную рассаду, саженцы, а также инвентарь для сада и огорода. На время проведения ярмарки движение транспорта на участке между зданием городской администрации и драматическим театром будет временно ограничено. Просьба водителям заранее планировать маршрут. Спустя 2 года после паводка в Оренбургской области не отремонтировано около 100 километров дорог. Всего пострадало 283 участка общей протяженностью 230 километров. За 2024-2025 годы восстановлено 163 километра. Дополнительные 850 миллионов рублей из федерального бюджета направят на ремонт около 60 километров дорог и мостов, где был обеспечен проезд, но капитальный ремонт не проводился. От некоторых утренних привычек лучше отказаться. Врачи не советуют пить кофе натощак. Это может усилить тревожность и раздражительность. Также не стоит без необходимости принимать натощак обезболивающие препараты. Такая привычка повышает риск проблем с желудком. Еще один совет – не начинать утро с тяжелой тренировки на голодный желудок. Лучше заменить его легкой прогулкой. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 14 копеек, 100 тенге 15 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бурова на Радіохіт.
1: Уху, да, мы все верно поняли. Уже наступил вечер пятницы, и, конечно же, это поднимает наше настроение как никогда. Особенно, если нам в субботу никуда утром не надо. Да даже если надо, выходные начинаются. И это здорово. Тем более, мы с вами с каждыми выходными все ближе и ближе приближаемся к новому сезону, к лету. И, конечно же, это также не может не радовать. Но мы с вами не будем забегать вперед, когда у нас такие замечательные нынешние события. Конечно же, задумываемся о том, как мы проведем этот вечер, чтобы нам это однозначно понравилось. И берем с собой в любое место радиохит и продолжаем веселиться музыкально. Amazing, Marshall Jefferson и Salam Das, Life is Simple прямо сейчас, следом

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ.
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Заряжайся хитами, и жизнь станет ярче.
1: Радио. Зажечь огни земли.

0: улицы уже наполнились народом, как можно увидеть на нашем канале smotri.radio. Ну, а я что сообщу, что, скорее всего, они все направляются в том числе по магазинам, чтобы закупиться чем-нибудь вкусненьким, сладеньким, и чтобы этого всего было очень-при-очень много. Ну и, конечно же, после такой истории происходят разные ситуации по типу «купил связку, через два дня выкинул все, потому что это все устарело, это все пропало», и очень, кстати говоря, история неудобная, но почему же я об этом заговорила? Потому что в Южной Корее эту проблему уже решили. Местные супермаркеты начали продавать наборы, где каждый банан, например, находится на своей стадии жизненного цикла. Пока один уже просится в рот, последний в ряду еще бодро зеленеет и планирует созреть только к концу недели. Вот это я понимаю, гениальное решение. Лучше всяких технологий. Мне, видимо, нам следует взять пример с Южной Кореи, потому что, как по мне, очень удобно взять все бананы на неделю и не бояться, что они все пропадут. В общем, если что, будем знать, надеяться, что у нас такое тоже появится. Ну, а сладком мы говорим и должны что-нибудь сладкое услышать. А мы услышим, следующий трек вырывается в эфир.
1: Громче. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск. Проспект Ленина, 80. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
5: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Поступи правильно, поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00. Телефон рекламной службы 25 08 07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Самое время напомнить вам, что у нас также осуществляется в эфире радио «Хит общения» вместе с вами, естественно. И для этого есть и два пути. Первый путь — вы нам должны написать. И что написать? Конечно же, решать вам. Быть может, у вас есть кого поздравить, передать приветы. Или просто хочется поделиться с кем-то своим хорошим настроением. Это всегда к нам и всегда приветствуется. Для этого у нас есть наш портал «Смотри.радио» с категорией 12+, и номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе и Телеграме. Ну и также второй путь какой? Вы можете нам позвонить в эфир в конце любого часа и сообщить все, что для вас важно и нужно. Почему бы и нет? Для этого есть номер 21-137, код города 3537. Действуйте, дарите добро окружающим, оно к вам однозначно вернется. Ну а мы сделаем все, чтобы оно вернулось скорее вместе с музыкой. Айсгергерт и Зиверт Банк впереди, следом Софиан Заум, Адизам и Роберт Майлз. Вагуть, я встречаю.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огоник 311-560. 5-833-2060.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске +25, ночью на 10 градусов ниже +15, завтра днем +27 градусов, в Ясном данную минуту +23, ночью столбы термометра опустятся до +10, завтра днем поднимется до +25, в Ковандыке и Медногорске +25 на данный момент, ночью температура опустится до +13, завтра днем поднимется до +26, и в Оренбурге сейчас +25, ночью +20, завтра днем ожидается +29 градусов. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 19 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 18 мая сразу в двух поселках Орска отключат горячую воду. Это связано с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей перед новым отопительным сезоном. С 18 по 19 мая работы пройдут в поселке Новая Биофабрика. С 18 по 22 мая в поселке Вокзальный. Во время испытаний специалисты проверят трубы и теплосети на прочность, чтобы заранее выявить возможные повреждения и избежать аварии зимой. Жители просят соблюдать осторожность рядом с объектами теплоснабжения. Если вы заметили утечку воды или пар, об этом нужно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу МУП ОПТС по телефону 21 30 46. На комбинате «Уральская сталь» прошли плановые учения по пожарной безопасности. В ходе учения была отработана эвакуация сотрудников и действия экстренных служб при условном пожаре в административном здании. Все нормативы выполнены за 15 минут. Тренировки проводятся дважды в год для отработки навыков и обеспечения безопасности. Борцам из России вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном страны. Спортсменов допустили на соревнования без ограничений во всех возрастных категориях. Решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. С февраля 2025 года россияне выступали на взрослых турнирах под флагом Объединенного мира борьбы. В январе 2026 года спортсменам в возрасте до 24 лет позволили участвовать в турнирах под флагом и с гимном страны. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 14 копеек, 100 тенге 15 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Все верно, все на месте. 19.06 на наших студийных будет в скором времени. Ну, уже совсем скоро, да, и вот теперь точно. Ну, а мы продолжаем двигаться вперед из песни. Как-никак, сегодня это точно должно быть, ведь сегодня пятница, и это уже говорит о многом. Я думаю, у всех уже планы на этот вечер появились. Осталось закончить пару дел и, в принципе, приступать к осуществлению своих самых лучших желаний. Какие же это желания, кстати говоря? Очень интересно было бы узнать, знаете, где вы сейчас, куда направляетесь, какие планы на этот чудный вечер, вы можете нам сообщить также на нашем портале smotri.radio, а нам будет очень интересно послушать. Ну и в любой ваш путь отправимся с вами с хорошей музыкой. Fun Bunch, Miles Away впереди, следом Five Star Family и диджей Панкратов. Моя мелодия, встречаем.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте были Alok, Illenium и трек To The Moon. Вторую строчку занимал Teddy Swims и его Mr. Know It All. Лидером нашего хит

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно и чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Васнецова, 21.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуда и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника.

0: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

каждую минуту может произойти что-то, что подарит нам неожиданный сюрпризик. И, конечно же, Бобби Рексон и Фейлос только что обнаружили, что их новая религия — это музыка. А чтобы мы обнаружили что-нибудь для нас касаемо завтрашнего дня, нужно послушать звезд в рубрике «Гороскоп» на радио Хит. А его мы услышим совсем скоро. Но для начала в эфир ворвется Мохито с его треком «Жизнь не так бывает». Встречаем.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра нас уже ожидает суббота. И, конечно же, это мнение, эта история сама по себе уже праздник. Но, конечно же, нам лучше знать, как нам следует поступить, чтобы наша суббота прошла по-настоящему феерично. И мы узнаем, ведь звезды нам уже все сообщили. А мы сообщаем вам в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит. А вы слушайте.
2: Овен.
1: Завтра вы проснетесь песнями и в таком же состоянии ляжете спать. Вам будет вести буквально во всем.
2: Телец.
1: Все будут тянуть к перемене всего, что только можно изменить. Результатом этого дня могут стать переклеенные обои, полностью измененная прическа или твердое решение уехать жить в Африку.
2: Близнецы.
1: У вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности. Отпразднуйте.
2: Рак.
1: Вы понимаете необходимость перемен, но отчаянно не хотите делать какие-либо резкие шаги. Ну что ж, попробуйте менять все потихоньку, короткими перебежками.
2: Лев.
1: Не стоит связывать себя какими-либо условностями. Это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия не доставит. Зато в качестве свободного художника вы вполне можете задать что-то, заслуживающее существования.
2: Дева.
1: Завтра у вас, точнее вас, будет беспокоить некоторое воспоминание, которое уже давно пора изгнать из памяти. Замените его свежими впечатлениями.
2: Весы.
1: Вам, возможно, будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели 2-3. Можете, конечно, просадить весь заряд энергии и энтузиазма за один день, но тогда вам придется найти себе дело поистине титаническое.
2: Скорпион.
1: Надо быть особенно честным во всем и со всеми, особенно с вами, с самим собой. Оно, конечно, всегда полезно, но иногда очень уж сильное искушение.
2: Стрелец.
1: Вам может потребоваться отдых от общества даже наиболее нежно любимых вами людей. Побудьте некоторое время в гордом одиночестве.
2: Козерог.
1: Нынче звезды ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды, а не сегодня-завтра кто-то будет также пахать на вас.
2: Водолей.
1: Ваша задача понять, а не изменять ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться. На это обойдется гораздо меньшими усилиями, нежели любая, даже самая минимальная попытка внести коррективы. И, кстати, принесет куда больше пользы.
2: Рыбы.
1: Завтра даже самые спонтанные из ваших действий будут казаться давно и хорошо обдуманными частями хитроумного плана. Вас могут заподозрить в интриганстве. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09.
2: Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026. Года.
3: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса. 324-824. ООО «Афина».

фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39. Телефон рекламной службы 25 08 07. Вечером.

напоминаем, что за работой радиохит, конечно же, стоит огромнейшая работа многих людей. И, конечно же, поглубже погрузиться в эту всю историю, узнать о нас побольше, да и просто посмеяться, увидев что-нибудь веселое, вы все так же можете в наших группах ВКонтакте, Телеграме и Максе, они находятся, называются «Смотри радио». И там, помимо всего этого интересного и веселого, конечно же, вся важная информация, наши рубрики также появляются вовремя, чтобы, если что, вы могли спокойно зайти и все, что нужно, вам посмотреть или узнать что-нибудь важное, какое-нибудь событие увидеть, в котором вы хотели бы поучаствовать. Мы все там сообщаем, конечно же, в первую очередь, так что, чтобы ничего не пропустить, лучше уж вам подписаться, я вам советую. Ну и, конечно же, для поднятия настроения также рекомендуем наши группы. Ну а мы двинемся дальше, поднимем настроение при помощи музыки, в том числе «Винтаж Малахит» впереди, следом Егор Крид и Артик Асти, «Карма», встречаем.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Австралия. 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На Комсомольской площади в Орске 16 мая пройдет традиционная весенняя ярмарка саженцев. Для дачников и любителей огородов почти официальный старт сезона, когда балконы, подоконники и багажники машин снова заполняются рассадой. С 10 утра до 15.00 на площади развернут торговые ряды. Орчане смогут купить семена, овощную и цветочную рассаду, саженцы, а также инвентарь для сада и огорода. На время проведения ярмарки движение транспорта на участке между зданием городской администрации и драматическим театром будет временно ограничено. Просьба водителям заранее планировать маршрут. Спустя 2 года после паводка в Оренбургской области не отремонтировано около 100 километров дорог. Всего пострадало 283 участка общей протяженностью 230 километров. За 2024-2025 годы восстановлено 163 километра. Дополнительные 850 миллионов рублей из федерального бюджета направят на ремонт около 60 километров дорог и мостов, где был обеспечен проезд, но капитальный ремонт не проводился. От некоторых утренних привычек лучше отказаться. Врачи не советуют пить кофе натощак. Это может усилить тревожность и раздражительность. Также не стоит без необходимости принимать натощак обезболивающие препараты. Такая привычка повышает риск проблем с желудком. Еще один совет – не начинать утро с тяжелой тренировки на голодный желудок. Лучше заменить его легкой прогулкой. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 14 копеек, 100 тенге 15 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 79 копеек. Будьте в курсе последних новостей и вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Гурова на Радио Хит.
1: Даже музыкальные мотивы нас наталкивают и на поездку куда-либо. Или, может быть, на прогулку. Главное, чтобы мы куда-то отправились, как спели Майк Поснер и Дэвид Гетта в их треке «I went to Ibiza». Понятно, куда они отправились, на Ибицу. Ну а куда же направились вы, конечно, очень интересно. Однако, куда бы вы ни направились, во-первых, скорее всего, вас можно будет лицезреть на «Смотри радио» на нашем канале. Если вы, конечно, отправились на улицу. Если вы не отправились на улицу, то берите нас, конечно же, также с собой на колонке, быть может, в машине, а быть может, вы найдете еще какой-нибудь вариант, потому что нас можно взять с собой по-разному. В общем, продолжайте веселиться вместе, а мы продолжим подгонять вам хорошую музыку. Disco Line, Стенаж, Но Брок Бойс, далее, следом Динамит, «Я не забуду».

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

Все верно, ожидать не надо, особенно в эту пятницу, особенно когда вы что-то можете получить. Радиохит вам что-то также предлагает. Два билета на закрытый просмотр для ваших детей в честь Дня детства. Прямо сейчас разыграем. Звоним 21-103-7, код города 3.

0: День детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Итак, мы готовы разыграть два билета на закрытый показ кино в честь Дня детства. И прямо сейчас будем принимать звоночки вместе с вами, чтобы узнать, кто может забрать эти билеты. Итак, принимаю звонок номер один. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Алло.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, Михаил.
1: Михаил, очень приятно. Уже выигрывали у нас, может быть, какие-то призы? Да? Вот это да, отлично. А сейчас мы вам предлагаем забрать другой наш приз. Это билеты, два билета на закрытый показ. Есть у вас какие-нибудь, может быть, дети в ближайшем окружении, может быть, личные?
2: Да, дети есть, брат мой младший.
1: Что еще раз?
2: Брат младший.
1: Ой, отлично. Ну, тогда, наверное, вам обязательно нужно забрать эти билеты прямо сейчас. Для этого многого не требуется. Уж точно не так, как в грабеже, все тяжело. Нужно ответить всего лишь на один вопрос, и во времени вы также не ограничены. Вы готовы ответить?
2: Да, я готов.
1: Он про мультфильмы с Диснея. Вопрос такой. Какого цвета Стич из Лило и Стич?
2: Еще раз можно?
1: Какого цвета Стич из Лило и Стич? Лило и Стич – это такой мультфильм Диснея есть, может, видели?
2: Но он синего.
1: Так, это окончательный ответ?
2: Ну да, синего.
1: Ну что ж, поздравляю, да, все верно. Вы, Михаил, выиграли прямо сейчас два билета на закрытый просмотр. То есть ваш младший брат однозначно туда отправится, быть может, с вами, быть может, еще с кем-то. Ну а вы, Михаил, рады, что выиграли билет?
2: Конечно, спасибо большое Русскому радио. Ой, Хит-ФМ.
1: Мы уже не Хит-ФМ, мы уже Смотри радио, если что. Вот, будем запоминать новые названия. Ну, я смотрю, да, настроение поднялось. И кому же мы подарим тоже заряд хорошего настроения? Может быть, есть кому передать привет?
2: Да, привет есть, конечно, кому передать. Всему Новотроицку пламенный привет с горячего Новороссийска, с морского моря, с города портового. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока-пока.
1: Ой, как хорошо, как же хорошо. Благодарим за ваши приятные слова. Ну, вы оставайтесь с нами на связи, конечно, чтобы мы вам за эфиром рассказали, как забрать приз. Ну, а я пока что сообщу побольше про наш закрытый кинопоказ «Ко дню детства» от Радиохит и Орск.ру. Смотри радио вместе с Орск.ру приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте Радиохит 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы организаторы Смотри Радио и Орск.ру. Вкусный партнер семейная фабрика мясной гастрономии Желена. Надежный партнер предприятия Ормед. Специальный партнер Империя Яблок. Магазин фирменной техники и партнер ресторан доставки японской еды суши роллов. Как видите, тут много приятных бонусов также имеется. Так что, если у вас есть детки, конечно, можете тоже попытаться выиграть в следующий раз для них билеты. Ну, а мы двинемся дальше и послушаем что-нибудь приятное сразу после небольшой рекламной паузы.
0: День детства в кино на Радиохит.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян» Н. А.
4: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрывай же летами в кино скорее билет.
5: Билет?
4: Да, билет.
6: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
7: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

А это новый трек «Шаде» от Баиндия, Иксо и Мота. И, возможно, он вам уже успел понравиться, что, конечно, хорошо. Если вы захотите его слышать чаще, то можете проголосовать за него на следующей неделе в нашей подборке Hit Music Chart. Ну, а когда же мы услышим эту подборку, за которую мы голосовали целую неделю? Услышим ее уже завтра в 12 часов дня или в воскресенье в 6 часов вечера. Ну, а все, кто не успеет ее услышать или прослушать, то вы можете также это все узнать у нас в наших группах ВКонтакте, Телеграме и Максе под названием «Смотри радио». В общем, итоги мы с вами ожидаем. Конечно же, готовимся голосовать на нашем портале smotri.radio и оценивать музыку дальше вместе с нами. Нава Макс, Kill It Queen. Впереди следом Silver Forgiven.

0: Реклама. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: «Милый, зима не за горами».
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
0: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте. Эти витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 22, ночью ожидается плюс 15. Завтра днем плюс 27 градусов. В Ясном данную минуту плюс 18. Ночью температура опустится до плюс 10. Завтра днем поднимется до плюс 25. В Кувандыхе и Медногорске плюс 22 на данный момент. Ночью температура опустится до плюс 13. Завтра днем увеличится вдвое до плюс 26. И в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью плюс 20, завтра днем плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: на Урале 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Гурова на Радио Хит.
1: Да уж, эта песня, я думаю, к этому вечеру подходить однозначно не должна. Называется она «Broken Heart» или «Разбитое сердце», но мне кажется, мы скорее можем что-нибудь другое разбить. Дай бог, конечно, нет, давайте будем аккуратнее. Но сердца бить мы не будем, и наоборот, будем их еще больше разжигать. Ведь сегодня можно себе это позволить. Самое время вспомнить обо всех, кого вы цените, любите и хотите, чтобы они об этом знали и непременно им об этом сообщить, собраться и доказать это лично. А вот почему бы и нет? Вы подарите любовь и человеку, которого любите. И, конечно же, он подарит вам любовь в ответ, если любит тоже. Ну и все это можно сделать также у нас в эфире «Смотри радио», написав все самое важное и нужное на нашем портале smotri.radio. Действуйте прямо сейчас, никого не ждите. И мы продолжим поджигать ваше настроение музыкой. Да, миловато, фаст впереди, следом Бандера с «Прекрати свою жизнь».

0: Реклама. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
8: В ХБшку на ТЗБ.
7: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
9: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
10: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
11: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
10: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-560. 5-833-200-061.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио, смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио. Зажечь

Иногда, конечно, нужно позволить себе потерять сознание, но пока вы это не сделали этим вечером, конечно, хотелось бы с вами что-нибудь важное обсудить касаемо завтрашнего дня, и мы обсудим в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит сразу после этого трека.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, пора бы вспомнить, что завтра тоже чудесный день. Суббота, 16 мая. Мы с вами перешагнули половину этого месяца, значит, еще ближе к лету. Но самое замечательное касаемо завтрашнего дня и что следует делать, чтобы это замечательное получить, узнаем уже сейчас в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтра вы проснетесь с песнями и в таком же состоянии ляжете спать. Вам будет вести буквально во всем.
2: Телец.
1: Вас будет тянуть к перемене всего, что только можно изменить. Результатом этого дня могут стать приклеенные обои, полностью измененная прическа или твердое решение уехать жить в Африку.
2: Близнецы.
1: У вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности. Отпразднуйте.
2: Рак.
1: Вы понимаете необходимость перемен, но отчаянно не хотите делать какие-либо резкие шаги. Ну что ж, попробуйте менять все потихоньку, короткими перебежками.
2: Лев.
1: Не стоит связывать себя какими-либо условностями. Это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия не доставит. Зато в качестве свободного художника вы вполне можете создать что-то заслуживающее существования.
2: Дева.
1: Завтра вас будет беспокоить некоторое воспоминание, которое уже давно пора изгнать из памяти. Замените его свежими впечатлениями.
2: Весы.
1: Вам, возможно, будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели 2-3. Вы можете, конечно, просадить весь заряд энергии и энтузиазма за один день, но тогда вам придется найти себе дело поистине титаническое.
2: Скорпион.
1: Надо быть особенно честным во всем и со всеми, особенно с самим собой. Оно, конечно, всегда полезно, но иногда очень уж сильно искушение.
2: Стрелец.
1: Вам может потребоваться отдых от общества даже наиболее нежно любимых вами людей. Побудьте некоторое время в гордом одиночестве.
2: Козерог.
1: Нынче звезды ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды, и не сегодня-завтра кто-то будет так же пахать на вас.
2: Водолей.
1: Ваша задача – понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться. На это обойдется гораздо меньшими усилиями, нежели любая, даже самая минимальная попытка внести коррективы. И, кстати, принесет куда больше пользы.
2: Рыбы.
1: Завтра даже самые спонтанные из ваших действий будут казаться давно и хорошо вдуманными частями хитроумного плана. Вас могут заподозрить в интриганстве. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицк и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026.
2: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне. Арт-букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Арт-букет. Орск, Васнецова, 21.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрывает «Жилетто Миф». Кино скорее билет.
6: Билет?
5: Да, билет.
7: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
8: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
9: Телефон рекламной службы 25.

Пришло время поделиться в эфире приятностями наших слушателей. Начинаем мы с Валерии. Она написала: «Передаю привет из Пермского края всем жителям Оренбурга. Огромный привет Пермскому краю и вам, Валерия. Также огромнейший привет от Радио Хит и от Восточного Оренбуржья». Конечно же, мы благодарны за ваше сообщение. Переходим дальше. Ведь написала Анастасия: «Аньке, Соньке и Аришке огромнейший привет. Скоро буду». Ну что ж, видимо, тоже что-то интересное намечается. Вам, девчонки, также огромнейший привет. Привет, спасибо, что проводите время с нами. Ну и доброй ночи, написал Антон. Доброй ночи. А что ж так рано? Сегодня же пятница. Давайте-ка все подниматься и радоваться тому, что у нас так много хорошего свободного времени. Конечно же, развлекаемся дальше, слушаем музыку. Эстер, Эдиверт, далее с треком «Банк», следом Бруно Марс, «I Just Might».

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Залог здоровья, чистота. Порядок в доме, красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальные чистящие средства «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 21, ночью ожидается плюс 15, завтра днем плюс 27 градусов, в Ясном данную минуту плюс 17, ночью столбик термометра опустится до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 25. В Кувандыке и Медногорске плюс 20 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 26. И в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью ожидается всего лишь плюс 20, завтра днем плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина 90. Краматорская 33. Докучаева 57. Орский проспект 17. Металлистов 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Далее 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: За Луной, конечно, по настоянию Мэлэка и Элениума мы уже следуем со всем восточным Оренбуржьем, но прошу заметить, с недавнего момента темнеть начало, мне кажется, только в начале 10 часа, потемнело конкретно только к концу, и вот сейчас мы с вами наконец-то встречаем ночной город. Это, конечно, замечательно, и замечательно, что темнеет так поздно, ведь больше времени на свету можно провести, можно прогуляться, и, кстати говоря, ничто не мешает прогуляться сейчас, ведь погода не такая уж холодные позволяет это сделать. Ну, а какие бы решения ни приняли вы, мы, конечно же, во-первых, рекомендуем наслаждаться ими на полную катушку и делать это под лучшие музыкальные мотивы с нами. Сабрина Карпентер Тирс впереди, следом о студио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Но пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте были Alok, Illenium и трек To The Moon. Вторую строчку занимал Teddy Swims и его Mr. Know It All.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Отель «Сауна», домик «Купидона». К вашим услугам предоставлены 5 вип-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель «Сауна», домик «Купидона». Домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
0: Подробности на смотри.радио.

0: с необычным исследованием я к вам возвращаюсь. Разный режим сна убивает отношения сильнее измены, как отметили специалисты. Психологи считают это главной причиной расставания современных пар. Когда один партнер ложится спать позже другого, это хуже появления любовника, стресса и постоянных ссор. В результате один партнер постоянно ждет другого в постели и не дожидается, ощущая стыд, а второй начинает винить себя за это. Смартфоны только ухудшили ситуацию, поскольку свет от экрана мешает другому нормально уснуть. И это массовая проблема. Каждая третья пара ложится в разное время. Ну что ж, вы знаете теперь эту историю. Если она к вам подходит, повод задуматься и все-таки укладываться в одно и то же время, если есть возможность. Ну а пока не укладывайтесь, конечно же, не забывайте вместе веселиться. Это также улучшает отношения, делает крепкими. Ну а музыку для веселья вы также можете брать у нас. Ася и звонкие фонари впереди, следом Тедди Свимс, мистер Know It All.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
2: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
3: Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало в 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Угодник 311-565. 5-833-201-61.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

С удовольствием продолжаю зачитывать ваши сообщения. Руслан написал: всех жителей Оренбургской области поздравляем с теплыми майскими деньками. Привет из Зеленодольской республики Татарстан. Ух, какие у нас сегодня подборки с разных стран и, в принципе, республик. Конечно же, очень приятно получить такие сообщения. А вам, Руслан, и вашей республике огромнейший привет от Радио Хит. Мы двинемся дальше. И тут вновь сообщение издалека написал Сергей: пламенный привет из Москвы, городу Оренбургу. Москве также привет. Мы остаемся на связи. Вам, Сергей, также хорошего вечернего времяпровождения. Ну и Анастасия написала: Аришка, ты где потерялась? Ох, видимо, это девчонки, которые гуляли, продолжают писать. Аришка, находись и продолжайте веселиться вместе с нами. Джон Саммит, Девот и Джулия Чорч поможет нам далее с их треком Shades of Blue. Следом Алекс Мисс, Анда Линда. Наслаждаемся, веселимся и делаем громче

0: Реклама. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И сейчас в Орске плюс 19, ночью ожидается плюс 15, завтра днем плюс 27 градусов, в Ясном данную минуту плюс 16, ночью температура опустится до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 25. В Вандыке и Медногорске плюс 18 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 26, и в Оренбурге сейчас плюс 22, ночью плюс 20, завтра днем плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Метеохит. Все оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну, вот таких вот ярких мотивах мы продолжаем двигаться в ритме танца. Но, конечно же, на протяжении всей ночи, как бы ни хотелось, не получится вести диджею эфир. Ему тоже нужно отдыхать. Но музыка с вами останется и продолжит вас веселить столько, сколько вам угодно. Желаю вам хорошего окончания этого дня, бодрого начала следующего. Всего хорошего, доброй ночи, пока-пока!

0: далее. 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 3537.
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08.

0: живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: самолет, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте я тебе принесу. Эти твои самолеты.
1: Ритм дня. Образ жизни.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78, код города 3537.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгоднее ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: ребенок Купидона. Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30-46-78. Код 35-37.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 35 3.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Радио.
3: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились